0: Темень. Ничего не видно. Ну и попал.
1: Что, заблудился?
0: Да вот попал в лабиринт вправо. Выхода не найду.
1: Пойдем вместе. Попробуем найти.
2: Каждое первое и третье воскресенье месяца в 17:00 слушайте на радио НВДА передачу «Лабиринт права».
3: Присылайте ваши вопросы в течение недели на номер WhatsApp и Telegram. +7 928 165 95 88. +7 928 165 95 88.

Вы слушаете радио НВДА, радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Мы вещаем круглосуточно везде, в любое время суток и в любую погоду при наличии интернета. Также ваше любимое радио возможно слушать на сайте guzey.com, зайдя на который в списке радиостанций выбирайте «Страна Россия», регион «Ростовская область», город Ростов-на-Дону. И в списке радиостанций города Ростова-на-Дону вы легко найдете и радио НВДА. Теперь хотим напомнить о том, что у нас имеются средства обратной связи с вами. Это электронная почта и номер WhatsApp. Адрес электронной почты radio.nvda@yandex.ru. На этот адрес вы можете присылать свои пожелания, претензии, замечания, предложения. А если вы занимаетесь творчеством, то мы с удовольствием будем получать от вас на электронную почту и ваши творческие работы. И, возможно, именно о вас узнает весь мир. На наш номер WhatsApp +7 928 165 95 88 вы также можете присылать свои претензии, пожелания, предложения, конструктивную критику, а также оставлять свои музыкальные заявочки, приветы и поздравления в отведенное для этого время. Чтобы быть в курсе свежих новостей радио НВДА, узнавать анонсы выходящих на радио передач и прочую полезную информацию, заходите и подписывайтесь на нашу группу в социальной сети ВКонтакте по адресу vk.com/radio-nvda. Радио НВДА пишем английскими маленькими буквами в одно слово, без пробелов, запятых и прочих символов. Радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов от всей души желает вам всего самого хорошего, успехов в ваших делах и начинаниях и приятного прослушивания вашего любимого радио.

А боги смеялись все утро и вечер. Смешила их фраза «случайная встреча». Они от души аж до слез хохотали. Наивные люди, вам шанс просто дали. Случайностей мало, счастливых тем паче. Всю жизнь можно ждать, свято верю в удачу, а мы вас столкнули совсем не случайно. И что с вами будет? Поверьте, не тайна. Случайная встреча в толпе многолюдной средь сотен людей — настоящее чудо. Так в жизни бывает порой невзначай. Случайная встреча — знак свыше, случа. Совпали маршруты и время, и дни. Совсем не случайно столкнулись они. Понять бы все это еще, чтобы впредь любимых своих, как зеницу, беречь.

Нас разделяют сотни километров города, и мысли о тебе живут во мне. Лишь в тишине услышу голос твой, меня маня. Мне хочется бежать, лететь к тебе.

0: слушаете на радио НВДА.
1: Каждую пятницу в 23 часа на радио НВДА стартует программа «Ночная прогулка по Млечному пути». Если вы устали от забойных современных ритмов, если рабочая неделя была для вас слишком длинной, добро пожаловать на ночную прогулку по Млечному пути. Мы будем слушать музыку ночных звезд, и кто знает, может быть, Вселенная откроет нам свои тайны.

0: непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
1: Радио хорошего настроения.

0: пара лебедей в золоте волос моих ныряет. Все на этом свете из людей песнь любви поют и повторяют. Пел и я когда-то далеко, и теперь пою про то же снова, потому и дышит глубоко нежностью пропитанное слово. Если душу вылюбить до дна, сердце станет глыбой золотою. Только тегеранская луна не согреет песни теплотою. Я не знаю, как мне жизнь прожить, догореть ли в ласках милой шаги, или под старость трепетно тужить о прошедшей песенной отваге. У всего своя походка есть, что приятно уху, что для глаза, если перс.
1: В Донском регионе 5 часов.

слагает плохо песнь, значит, он вовек не из Шираза. Про меня же и за эти песни говорите так среди людей. Он бы пел нежнее и чудеснее.

Радио НВДА. Лучшее радио. Только здесь все красиво, загадочно, романтично.

0: Уважаемые пассажиры, каждый понедельник в 20 часов с платформы радио НВДА отправляется 9-й вагон.
1: 9-й вагон – это тот, который сразу после 8-го, а не тот, который перед 10-м.
0: Желаем вам счастливого пути.

интернет-радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Радио НВДА. This is the best internet radio.

0: НВДА. Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
1: Лучшее интернет-радио на Дону.
0: Мы работаем для вас.

родной. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. То, что я видел когда-то во сне,

глазами блестял. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Горло сдавило, и весь я в огне, словно

уйдешь, прощай тебе скажу, а уйдешь напрасно не зови, значит, не было любви. Пусть ничем не лучше я других, только ты не слушай слов чужих, верить им, пожалуй, ни к чему, верь лишь сердцу своему.

Каждую субботу в 15 часов на радио НВДА наступает детское время. Знакомые с детства рассказы и сказки, радиоспектакли из Золотого фонда, гостелерадио, захватывающие приключения и веселые песенки. Приходите сами и приглашайте своих друзей. Добро пожаловать на детское время!

0: Ваша рабочая неделя выдалась трудной и напряженной?
1: Не беда!
2: Каждую пятницу в 21.00 я, Ромашка, предлагаю вам отвлечься от всех забот и посетить вместе со мной комнату смеха. Вам будут представлены концерты сатириков и юмористов и юмористические передачи разных лет. Приходите в комнату смеха. Дозы смеха раздаются
3: бесплатно и в больших количествах.
4: Свет вечерний шафранного края, тихо розы бегут по полям. Спой мне песню, моя дорогая, ту, которую пел Хаям. Тихо розы бегут по полям. Лунным светом Шираз осиянен, кружит звезд мотыльковый рой. Мне не нравится, что персияне держат женщин и дев под чадрой. Лунным светом Шираз осиянен. Или они от тепла застыли, закрывая телесную медь, или, чтобы их больше любили, не желают лицом загореть, закрывая телесную медь. Дорогая, с чадрой не дружись, заучи эту заповедь вкратце, ведь и так коротка наша жизнь, мало счастьем дано любоваться, заучи эту заповедь вкратце. Даже все некрасивое в роке осеняет своя благодать, потому и прекрасные щеки перед миром грешно закрывать, коль дала их природа мать. Тихо розы бегут по полям, сердцу снится страна другая. Я спою тебе сам, дорогая, то, что сроду не пел Хаям. Тихо розы.

И опять с перехлёст дорог. Мы последний отбойник в пас. Под амнистией мы корешок. Эх, начальничек, не томи, а скажи, где маманя ждет. На, возьми у меня взаймы. Я богатенький и не жмот. Наплевать, что ушла жена. Главное, чтоб не ушли долги. Мама, ты у меня одна. Вот такие-то пироги. Слышишь, мама, не плачь, постой. Я устал от рисковых дам. Я сроднился навек с тобой. Мой заснежен.

тобой, мой заснеженный Магадан. Так что, старая, извини, не поеду с тобой в Москву. Слишком много там толкотни, да и мне, впрочем, ни к чему. Вот что я тебе скажу, езжай, поклонись от меня дядям и халупу нашу продай.

продай, возвращайся ко мне. Слышь, мам, ну пошел на последний день во владение родных границ. А ну-ка сбацай мне сень, осень, песню про перелетных птиц. Эх, наяривай, пой седой, чтоб слеза прошибала штык. А я ж теперь на всю жизнь блатной.

0: Театр.
1: По вторникам в 19:30 по московскому времени слушайте ваши любимые радиоспектакли в программе.

0: субботам и воскресеньям
1: в 20:00 на радио НВДА.
0: Вашему вниманию предлагаются современные
1: и любимые многими старые, добрые, отечественные
0: фильмы с тифлокомментариями в лучшем качестве.
1: Приходите на наши вечерние сеансы.
0: Слушайте и не говорите потом.

твоего окна. Достаточно огня, чтоб отыскать меня в любое время ночи. И все же ты один, и все же я.

0: Привет!
1: Привет!
2: Все, пошли?
0: Да, пойдем. Здравствуй, мой родной зеленый город. Удивлен ты, почему родной? Кто бы мог подумать, что так скоро довелось увидеться с тобой? Помню, как меня ты летом встретил и судьбы подарок подарил. Стали мы счастливыми, как дети. Бога ты за нас благодарил. Не спеша гуляли в Нижнем парке, от любви горячей так пьяны. Нет дороже в жизни мне подарка, чем понять, что неделимы мы. Обнимал ты зеленью деревьев, солнышко светило в небесах. Очень трудно было мне поверить, что купаться можно в чудесах. Всех твоих красот пока не знаю, видела лишь памятник Петру. Но зато какую знаю тайну, вряд ли я из памяти сотру. Там, за пеленою километров, за стеною рек и городов, брат твой, Петербург, в дождях и ветре топит о тебе сюжеты снов. Скоро мы опять к нему уедем. От тебя передадим привет. Жаль, что не судьба стоять вам вместе. Вы в разлуке больше 300 лет. Знаешь, Липецк, долго я молчала. Осень на подходе к декабрю, а в душе моей слова звучали. Липецк, милый, я тебя люблю. Я тебе безумно благодарна за любовь твою и доброту. А уж атмосферу и подавно позабыть не в силах, не смогу. Очень скоро в Питер уезжаем. Он, надеюсь, примет нас двоих. Мы детей там наших воспитаем. Мы ж теперь невеста и жених. Стоя на перроне у вокзала, буду вновь слезинки я ронять. Помни, я тебе пообещала часто приезжать и навещать. Где нас черти только не носили, в поездах, да по краям другим, но мы для себя навек решили. Ты для нас останешься родным. Да, хотя из Питера сама я, там живу, работаю, творю, родиной своей его считаю и как деда славлю, чту, люблю. Кто из вас любимей и роднее, слишком сложно знать и выбирать. Но лишь мысль одна сердечко греет. Липецк, буду по тебе скучать.
1: 30 июня, Санкт-Петербурга. Так, на какой поезд вы ходили? 8:30 отправление, 4:20 прибытие, 9:44 отправление, 5 утра прибытие.
0: Я все еще надеюсь остаться в Питере. Вместе с тобой.
2: По вторникам и четвергам с 15 часов по московскому времени слушайте на радио НВДА программу «Музыкальный сувенир». Хотите услышать свою любимую песню или передать кому-то музыкальный привет? Оставляйте свою заявку на сувенира музыкального доставку. Милости просим! Пишите нам по номеру WhatsApp +7 928 165 95 88.

0: спасибо. Спасибо, Милана, тебе и цыганским песням.
1: Мы тебя поздравляем. Спасибо большое за те вот минуты отдыха, которые ты нам здесь, за твои песни. Лапочка, прими от нас скромные цветы, и чтобы они тебя, ну, вдохновляли. И ты, чтобы нам все время долго-долго пела.
2: Спасибо.
1: Спасибо,
0: спасибо, спасибо, Лида Королева. Ну что ж, друзья, благодарим Милану за сегодняшний вечер и пожелаем ей новых творческих удач.
2: Ну а этот вечер помогли мне провести мои замечательные друзья. Это Александр Шестаков, наш композитор, несравненная ведущая Оля Ефименко и наш замечательный, незаменимый звукорежиссер Петр Кривенко.
0: Спасибо, Милана, наш маленький тебе подарок.

0: Вы слушаете радио НВДА.
1: Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
0: Лучшее радио нашей страны.

0: Звукодеи.
1: Погружаемся в мир звуков вместе.
2: Каждую пятницу в 15 часов по московскому времени на радио НВДА.

0: Мой приятель студент, молодой повеса, мне слепил документ.
1: Ох, и документ слепил.
0: Ой, озохан вы из АБХСа.
2: Я тоже из Одессы.
0: Я гляжу на него и глазам не верю.
1: Не верю, Арташа.
0: Неужели мои таки будут все евреи?
1: Зохан вы.

0: В Донском регионе 8 часов.
1: В районе превзойденных выдающихся донских авантюристов.
2: Лучшее интернет-радио на Дону.

0: Елена Бочкарева
1: и Кирилл Зорин
0: представляют проекты «Как молоды мы были»
1: и «Творческий портрет» на радио НВДА по вторникам в 18 часов по Москве с повторами в четверг в полдень.

Пусть будет так, как хочешь ты. Украсть свой грешный путь цветами, но помни, в розах есть шипы.

0: одной цепью связаны.
1: Я гляжу на тебя, как случиться могло, что мне очень тревожно и очень тепло. Это может быть больше и не повторится. Что ты чувствуешь, я отгадать не берусь. Или в тихой улыбке запрятана грусть, или в сдержанной грусти веселость таится.

Я гляжу на тебя и себя не понять, и поэтому глаз от тебя не отнять. И печально чуть-чуть, что случайно мы рядом. Все прошло, ничего не успело прийти, словно в полночь, как будто в начале пути. И торопишься в завтра душой и взглядом.

0: Вы слышите? Этой весной даже коты настраивают свои длинные усы на радио НВДА и подпевают.
1: Радио НВДА, ну просто замурчательное радио.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: слушатели! Для вас работает радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Лучшее интернет-радио на Дону.
1: Ваши пожелания, предложения и замечания направляйте по номеру WhatsApp. +7 928 165 95 88.
0: Повторяю. +7 928 165 95 88.
1: Заходите в наше сообщество ВКонтакте по адресу vk.com/radio-nvda, чтобы вовремя узнавать свежие новости радиостанции.
0: Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Слушайте и обсуждайте понравившиеся передачи вместе с ведущими.
2: Ждем ваших комментариев.

полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина —

Радио НВДА представляет.

каждую среду в 20 часов радио НВДА приглашает вас на программу «Серебряная музыка». В ней вы услышите давно полюбившиеся хиты прошлых лет, познакомитесь с вокально-инструментальными ансамблями эпохи СССР, послушаете старые пластинки и узнаете много интересного.

0: Я люблю рок.
1: А я люблю диско 80-х.
2: Каждый четверг с 20 часов по московскому времени слушайте на радио МГДА танцевальную программу «Супер Диско». Супер Диско.

из нас раздает, даже если мне повезет. И в моей руке будет туз, в твоей будет джокер. Так не бойся, милая, ляг на снег, слепой художник напишет портрет.

Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Радио хорошего настроения.

0: Звукодеи.
1: Звукодеи?
2: Звукодеи.
3: Кто такие звукодеи?
4: Звукодеи.
5: А кто такие звукодеи?
1: Да, кто такие звукодеи?
6: Как же, вы не знаете?
7: Звукодеи – это удивительная творческая студия, которая превращает обычные истории в волшебные миры звуков.
1: Мы создаем уникальные аудиоспектакли, притчи, сказки, басни, стихи и рассказы. Да много всего интересного.
6: Да-да, это у нас в творческой студии. Ваши любимые сказки оживают прямо в наушниках.
8: Классные, талантливые, вдохновленные. В общем, настоящие мастера своего дела.
1: Ну все, побежали слушать.
2: Побежали.
9: Побежали. Побежали. Побежали.
10: Скорее.

Радио НВДА. Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Слушаешь нас, слушаешь себя.

Ах, как я любила, ах, как я ждала, поверив тебе, от любви расцвела. Казалось, что счастье пришло наконец, исполнил танец двух душ и сердец. С мечтой о тебе я жила целый год, когда же любимый за мной придет, а сердце волнуясь стучало в груди. Ты верь, он приедет, надейся и жди. Идут день за днем, пролетают года, то солнце на небе, то снова звезда. Совсем не торопится милый ко мне, ни осенью желтой и не по весне. А может, другую нашел он себе? Погибну тогда я в неравной борьбе. А сердце упрямо стучало в груди. Ты верь, он приедет, надейся и жди. Устала я верить и ждать устаю. Я жалуюсь Богу на долю свою. Покой потерялся, ночами не сплю. Тебя больше жизни, мой милый, люблю. Из глаз начинаю валить море слез. Не только любовь ты мне, видно, принес, а сердце тоскуя стучало в груди. Не плачь, он приедет, надейся и жди. Немного народа у гроба стоит. Я в платье невесты, но грустен мой вид. Скончалась я ночью, прости, мой родной, как жаль, что не стала твоей женой. Тебя я прошу, вспоминай обо мне. Я буду с тобой наяву и во сне. Сердечко мое отстучало в груди. Ты хоть на могилу мою приходи.

на край света в город мой родной, чтобы уже дома вспомнить снова дни войны.

Каждый понедельник, среду и пятницу с 12 часов по московскому времени слушайте свои любимые аудиокниги известных и малоизвестных авторов на радио НВДА. Приходите, будет интересно, уверяю вас!

0: Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
1: Первое бесплатное удовольствие.

Радио НВДА – лучшее радио. Только здесь все красиво, загадочно, романтично.

0: Вы слышите? Этой весной даже коты настраивают свои длинные усы на радио НВДА и подпевают.
1: Радио НВДА, но просто замурчательное радио.
2: Приходит срок тебе.

по вторникам и четвергам с 15 часов по московскому времени слушайте на радио НВДА программу «Музыкальный сувенир». Хотите услышать свою любимую песню или передать кому-то музыкальный привет? Оставляйте свою заявку на сувенира музыкального доставку. Милости просим!

Ну что же, друзья, всем добрый день, всем доброго дня. С вами Ромашка и музыкальный сувенир на радио НВДА. Номер WhatsApp и Telegram остается прежним, и на него можно уже присылать свои пожелания. +7 928 165 95 88. И чуточку через позже мы, собственно, я начну выполнять ваши музыкальные пожелания.

0: Елена Бочкарева
1: и Кирилл Зорин
0: представляют проекты «Как молоды мы были»
1: и «Творческий портрет» на радио НВДА по вторникам в 18 часов по Москве с повторами в четверг в полдень.
2: Музыкальный сувенир.
3: Ваша заявка. Наша доставка.
2: Для связи напоминаем вам. Наш номер WhatsApp и Telegram. +7 928 165 95 88.
3: +7 928 165 95 88.
2: Добро пожаловать. Милости просим.

Ну что же, друзья, музыкальный сувенир, можно сказать, стартовал. Плюс 7 928 165 85 98. Открывает наш сегодняшний музыкальный сувенир одна песенка, чуть не сказала, об исполнении по просьбе Сергея Кулика, песня «Ландыши» в исполнении Елены Великановой. Вот такой будет «Светлого мая привет» от Сергея.

0: там.
1: Музыкальный сувенир.
2: Ваша заявка. Наша доставка.
1: Для связи напоминаем вам. Наш номер WhatsApp и Telegram. +7 928 165 95 88.
2: +7 928 165 95 88.
1: Добро пожаловать.
2: Милости просим.

Итак, музыкальный сувенир продолжается, и на очереди у нас приветы и сувениры от Александра Резуненко. Александр попросил, во-первых, хор из оперы Евгения Онегина «Девица-красавица» для мамы его девушки Аделины прозвучит песня «Эти глаза напротив» в исполнении Валерия Ободзинского, а для папы Аделины прозвучит в преддверии дня рождения прозвучит Григорий Лепс и песня в его исполнении «Я стану водопадом».

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже слишком просты. В тебе больше нет хмеля.

0: Музыкальный сувенир.
1: Ваша заявка. Наша доставка.
0: Для связи напоминаем вам. Наш номер WhatsApp и Telegram. +7 928 165 95 88.
1: +7 928 165 95 88.
0: Добро пожаловать!
1: Милости просим!

Итак, музыкальный сувенир продолжается, и на очереди у нас музыкальное пожелание от Аделины. Итак, Аделина для Александра просит колыбельную Волхова из темы из оперы Садко. Далее для Александра прозвучит группа Кармен с песней «Парень из Африки». И для всех, включая ее отца Аделины, прозвучит Григорий Лепс с песней «Самый лучший день».

0: Музыкальный сувенир.
1: Ваша заявка. Наша доставка.
0: Для связи напоминаем вам. Наш номер WhatsApp и Telegram. +7 928 165 95 88.
1: +7 928 165 95 88.
0: Добро пожаловать.
1: Милости просим.

А далее у нас идут музыкальные пожелания от Артема Белоусова, который заказал следующие песни. Для себя и Александра Резуненко прозвучит песенка «Алюминиевые огурцы» Виктора Цоя. Для Александра и Аделины прозвучит песня в исполнении Виктора Рыбина и Натальи Сенчаковой «Селфи-красотка». И также Артем попросил замечательную вещь. Владимир Высоцкий, песня о правде и лжи.

Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и раз улыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты,

Ты сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась, да

грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 граммов

глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

0: Музыка, проверенная временем.
1: И вашими ушами тоже.

0: По вторникам в 19:30 по московскому времени слушайте ваши любимые радиоспектакли в программе
1: «Его Величество. Театр».
2: Музыкальный сувенир.
3: Ваша заявка. Наша доставка.
2: Для связи напоминаем вам. Наш номер WhatsApp и Telegram. +7 928 165 95 88.
3: +7 928 165 95 88.
2: Добро пожаловать.
3: Милости просим.

0: Итак, музыкальный сувенир продолжается, и номер WhatsApp и Telegram не изменился. +7 928 165 95 88. И на связи у нас оптимист.
1: Итак, дорогая ведущая, я рад, что сегодня первый майский музыкальный сувенир, и в связи с этим хочется всех поздравить с последним месяцем весны, с цветущим маем. И хочу, чтобы для всех радиослушателей сегодня прозвучали следующие композиции. Первая – Алексей Гоман «Май». Вторая – Андрей Державин «Май». И третья – Виктор Попов и группа «Твой день». Ты не забывай, влюбленный наш май. Всем спасибо. С вами оптимист.

0: Музыкальный сувенир.
1: Ваша заявка. Наша доставка.
0: Для связи напоминаем вам. Наш номер WhatsApp и Telegram. +7 928 165 95 88.
1: +7 928 165 95 88.
0: Добро пожаловать! Милости просим!

0: Ну и наш музыкальный сувенир идет, можно сказать, своим ходом.
1: Здравствуйте, радио НВДА. Меня зовут Михаил Громов. Всем хорошего дня и хорошего летнего настроения. И хочу вот летнее настроение заказать вот какие две композиции. Да, хочу передать семье Ганчевых большой привет и пожелать им счастья, здоровья и успехов. И поставить такие композиции. Значит, первая группа «Вирус. Весна» и вторая композиция «Любите девушки». Вот такие у меня сегодня две композиции. Еще раз всем хорошего дня и хорошего летнего настроения. Пока-пока.

0: тот там.
1: Музыкальный сувенир.
2: Ваша заявка. Наша доставка.
1: Для связи напоминаем вам. Наш номер WhatsApp и Telegram. +7 928 165 95 88.
2: +7 928 165 95 88.
1: Добро пожаловать.
2: Милости просим.

0: музыкальный сувенир продолжается, и на очереди у нас следующий слушатель.
1: Добрый день, уважаемое радио НВДА. Здравствуйте, товарищи. На связи Павел Григорьев из города Москвы. Всех хочу поздравить с прошедшим первомайским праздником, с Днем солидарности трудящихся. И хочу сегодня послушать вот какие три композиции. Сегодня зарубежный рок, как говорится, продолжается, но сегодня прозвучит одна русская песня. Хочу заказать одну русскую песню. Как раз она была написана Федором Бирюковым к 1 мая, и вот я решил заказать вот такую песню. Она мне очень нравится, вот одна из самых моих любимых песен, вот. И вот какая песня. Значит, первая композиция Федор Бирюков «Наш 1 май». Вторая композиция Гуэна Эпс, группа Гуэна Эпс, «Lords of the Boards». Для всех любителей, кстати говоря, скейтбордов и, ну, в общем, кто любит кататься на всяких разнообразных досках. Ну и третья композиция, группа H-Block с песней Rise Fight. Вот такие три композиции. Значит, чтобы не было ошибок, еще раз повторяю, чтобы было все по порядку поставлено. Значит, первая песня «Наш 1 май» в исполнении Федора Бирюкова. Вторая композиция – группа Гуэна Эпс «Lords of Boards». Ну и третья композиция – группа H-Block с песней «Rise Find». Вот такие три композиции. Все, еще раз всех с хорошим весенним теплым днем, с наступающим праздником 9 мая. Ну, надеюсь, еще услышимся в четверг, если все будет в порядке с интернетом. Ну, в общем, всем хорошего весеннего дня. Всем пока-пока.
2: Каждый новый порядок

0: Музыкальный сувенир.
1: Ваша заявка. Наша доставка.
0: Для связи напоминаем вам. Наш номер WhatsApp и Telegram. +7 928 165 95 88.
1: +7 928 165 95 88.
0: Добро пожаловать.
1: Милости просим.

0: Ну а продолжает наш музыкальный сувенир Светлана Петренко.
1: Всем замурчательный майский приветик. Значит, хочу заказать сегодня вот такие три песенки. Первая, значит, песенка для Джульетты Ганичевой и всей ее семьи. «Летит город Чалтер». Есть такой город в Ростовской области. Песня из кинофильма «Большая перемена. Черное и белое». Вторая песенка для нашей Мелиссы, которая вот тут у нее горячая пора, она гуляет, страдает тут вот, да. Вот для нее песенка в исполнении Бадеева «Мелисса». Ну и Феклуша, она, конечно же, понравится. Она любит же у нас современную музыку. Ну и третья песня «Ложки» мы хотим. Как-то Джульетта из песенку вспоминали современную. Тоже для Феклуши. Песня в исполнении Блуки Пейл «Ложки». Да, такая вот песня, такая вот... В общем-то, очень содержательная, да, я хочу сказать. Всем всего доброго и замурчательного.
2: Отправить.
3: Мы

0: еще ложкой. Если ты с вилкой, становится неловко. Твой флоу вилка, у нас с тобой развилка. Утренняя разминка, в моей ложке милка. Та ложка чайная, словно из пластмассы. Выглядит отчаянно, написано из чайных.
1: Музыкальный сувенир.
2: Ваша заявка. Наша доставка.
1: Для связи напоминаем вам. Наш номер WhatsApp и Telegram. +7 928 165 95 88.
2: +7 928 165 95 88.
1: Добро пожаловать. Милости просим.

Ну что же, вот и закончился на данный момент, на сегодня, наш музыкальный сувенир. Все билеты проданы, все песни поставлены, все, в общем, роздано. Если все будет хорошо, я прощаюсь с вами до завтра, до 10 утра, 18.00. Ожидайте Кирилла Зорина и Елену Бочкареву с очередным интересным вечерним блоком.

В среду, 17 часов по московскому времени, радио НВДА приглашает вас на концертную площадку, где вы сможете окунуться в атмосферу живого концерта любимых исполнителей, услышать бурные овации зрительного зала. Добро пожаловать на концертную площадку!

0: Весь мир бардак. Жизнь скучна и ужасна. Настроение просто ниже всякого предела. Что с этим делать?
1: У вас плохое настроение?
2: Тогда радио НВДА идет к вам.
1: Слушайте нас, и мир засияет для вас яркими красками.

долго шли, зноем и морозами да все снесли, и остались вольными, жрали снег, с кашей березовой и росли, вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем времена меняются.

и нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкой в торопях, в рассыпную ворон и вейн, выводи коренных с пристяжкою и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не холодны,

Смехалина, если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай-давай, заряжай. Поехали! Эх, загремим, засвистим, защелкаем, проберет костей до кончиков. Эй, братва, чуете печенками огромный смех русских колокольчиков.

похожие, а под дождем оказались разные. Большинство честные, хорошие, и пусть развит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искра электричества, шапки в снег, и рвоните звончика рок-н-ролл. Славное язычество. Я люблю!

0: Каждое воскресенье в 9 часов 15 минут по московскому времени слушайте на радио НВДА
1: воскресную радиопередачу «С добрым утром».

В последний марта день дождливый. Пишу я светлое послание. Оно летит неторопливо до берегов реки Кубани. Здесь те мои воспоминания о чудной встрече летним днем, где в полдень солнышко лучами ты напиталась и теплом. Здесь нежный берег твой песчаный был мягок, как ковер золотой. Следы моей печали странной ты смыла плавною волной. Забавный топот детских ножек и плеск воды, и звонкий смех людей не радовать не может, ведь здесь уютный пляж для всех. Пусть о тебе всего не знаю, но все ж, улыбки не тая, я очень часто вспоминаю, Кубань безбрежная, тебя. И пусть всего минут 15 мне Богом было суждено в прохладных водах искупаться и опустить печаль на дно. Тебя благодарю безмерно. Среди проблем и суеты, как в детстве мамочка, наверное, меня смогла утешить ты. Не знаю, свидимся ли снова с тобой, Кубань, когда-нибудь. Но среди прежних лиц и новых, прошу, меня ты не забудь. Бывает в жизни мимолетно, мгновение радости блеснет и в памяти бесповоротно свой след оставит и уйдет. Кубань, я помнить буду вечно тепло и плеск твоей волны. И на Вуоксы побережье вдруг о тебе увижу сны.

Настал тот час, и слушать мы готовы. Кирилла Зорина и Лену Бочкареву откроют долгой популярности секрет, как молоды мы были, и творческий портрет.

Здравствуйте, наши уважаемые слушатели! У микрофона Елена Бочкарева. Его девиз – строка из стихотворения Роберта Рождественского «Если вы есть, будьте первыми». Его рецепт успеха – порядочность и труд. Это о его драматическом баритоне Александр Градский сказал: «Таким голосом и тембром можно петь все, что угодно. Мало шансов, что кто-то покажет то же самое». Порой певца сравнивали с великим Муслимом

Когда мы влюблены, когда душа светла, на улицах весны ловлю.

родственники Евгения по отцовской линии – выходцы из Сибири, из Тюменской области. Его дед Евгений Иванович, которого он очень любил и с которым был близок, прошел войну, потом работал в леспромхозе. Евгений Викторович вспоминал, когда он уже учился в Москве, это было примерно за год до смерти деда, он приехал домой, однажды встал рано утром, вышел во двор, дед уже работал в огороде. Они сели, разговорились, и дед сказал: «Женька, ничего не бойся, живи смело, делай, что хочешь. Главное – попытаться что-то сделать. Любой результат – это результат». «Мне 85 лет», – говорил он, – «и ты не представляешь, как мне хочется жить и каждую секунду радоваться жизни. Так что живи, радуйся и постарайся сделать так, чтобы, когда придет твой час, ты не пожалел ни о чем». Программу продолжает популярная песня из репертуара Джо Дассена. Она называется «Если б не было тебя». Музыка Тото Кутуньо, стихи Пьера Деланоэ, русский текст Алексея Кортнева.

Евгений Викторович рассказывал, в военном городке жили практически одной семьей. Мама выпускала во двор, дети постоянно общались друг с другом, везде бегали. Зимой сутками катались на лыжах, летом гуляли. Вокруг леса и военные полигоны. Было много мест, где можно спрятаться, придумать какие-то убежища. Дети учились вырабатывать характер. Случались драки. Но главное, чему Евгений научился с детства, что за свои слова и поступки нужно отвечать. Он говорил: «Любовь». Так что же значит для меня это слово? Это не просто слово. Для меня это Вселенная. Недавно я открыл, что все в мире, и материальное, и нематериальное, пропитано любовью. Если говорить об искусстве, то сама музыка – это и есть любовь. Это песня души. Это тоже Божий дар. И она пронизана любовью. Если говорить об артисте, который сам грешный человек, ходит по земле, подвержен страстям, влюбляется, женится, он живет, он дышит, он поет этой любовью. И произведение, и его жизнь, пронизанная этим, одно целое. Звучит песня композитора Евгения Крылатова на стихи Игоря Вознесенского «Пообещайте мне любовь», написанная к кинофильму «Акванавты».

Пообещайте мне любовь, пусть безответную. Узнаю в облике любовь ее приметы я. И в целом мире ты пойми, всего дороже мне то обещание любви.

любовь не может быть другой. Я это чувствую. Пообещайте мне любовь хоть на мгновение. Хочу изведать эту боль, как откровение. Я со собой сожгу мосты,

0: Однажды Евгения Кунгурова спросили, кто привил вам любовь к музыке. Он ответил, что учился в музыкальной школе, но это было скорее дополнительным пунктом. Отправной точкой послужили телевизионные трансляции концертов из колонного зала Дома Союзов или Центрального концертного зала «Россия». В начале 80-х их довольно часто показывали по телевизору, и родители всегда смотрели эти концерты. Юному Жене навсегда запомнились танцевальный ансамбль Игоря Моисеева, выступление кубанского казачьего хора, песни в исполнении Иосифа Кобзона. Иногда во время концерта он убегал в свою комнату, возвращался с игрушечной гармошкой и пытался петь вместе с казачьим хором. Потом поступил в музыкальную школу, выбрал баян. Но во втором классе начал лениться. Маме приходилось буквально заставлять его заниматься, потому что нужно было играть на баяне, а его тянуло на улицу к ребятам, к детским играм. И тогда мама поступила очень мудро. Она решила отпустить ситуацию и сказала: «Сынок, я не буду тебя заставлять, решай сам. Но тебе нравится петь, а если ты серьезно хочешь этим заниматься, то музыка рано или поздно тебе понадобится. Нужно изучить нотную грамоту, овладеть музыкальным инструментом». А Евгений Викторович вспоминал, когда он шел на свое, как ему казалось, последнее занятие в музыкальной школе, то буквально нарезал круги перед зданием, не решаясь войти и сказать ожидавшему его преподавателю, что он оставляет школу. И когда он все-таки вошел в здание, то уже принял для себя решение. Он остается в музыкальной школе. Недавно отмечался 90-летний юбилей первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Этому событию был посвящен очередной выпуск телевизионной передачи «Сегодня вечером». В ней принимал участие Евгений Кунгуров. Он исполнил песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Знаете, каким он парнем был» из вокального цикла «Созвездие Гагарина».
1: Знаете,

знаете, каким он парнем был. На руках весь мир его носил. Сын земли и звезд, нежен был и прост.

На вопрос, были ли в его жизни личности, на которых хотелось бы равняться, среди военных или музыкантов, Евгений Викторович ответил, что ему всегда нравился Иосиф Кобзон. Он знал и пел многие его песни. Нравился Филипп Киркоров. И Евгений, еще будучи ребенком, бегал по двору и распевал одну из песен его репертуара, знаменитую «Атлантиду». Когда Кунгуров учился в Московской консерватории, он увлекся итальянцами, представителями бельканто. Познакомился с Дмитрием Хворостовским. Друзьями они, правда, не были, но общались, и впоследствии Евгений Викторович очень тепло отзывался о нем. Потом он исполнял одно из произведений репертуара Хворостовского. Позже мы его услышим. А пока послушаем песню из репертуара Муслима Магомаева «Синяя вечность». Музыка Муслима Магомаева, стихи Геннадия Козловского.

После окончания музыкальной школы Евгению предложили поступить в музыкальное училище в городе Асбест. Но он, будучи человеком активным, понял, что просто не выдержит сидеть по 5 часов на занятиях. Но он хотел научиться академическому пению. И пока учился в 10 классе, стал присматриваться и выбирать вуз, куда он мог бы поступить. И остановился на театральном институте в Екатеринбурге. Но в тот год набора туда не было, а учиться дальше нужно было. И по совету педагога Евгений решил поехать в Москву. Правда, он планировал поступить в ГИТИС, но педагог ему сказал: «А давай попробуем в консерваторию». Евгений пришел на прослушивание. Там сидели знаменитые вокалисты Зураб Саткилава, Евгений Кипкало, Ирина Масленникова. Евгений исполнил русскую народную песню «Ах ты, ноченька». И, как он говорит, вся кафедра начала переглядываться и перешептываться. Его спросили: «А сколько вам лет?» Он сказал: 15. И ему даже не поверили. Выглядел-то он, пожалуй, на все 18. И Саткилава его спросила: «А вы уверены, что хотите поступить именно в консерваторию?» И ему предложили сначала поступить в музыкальное училище при консерватории, объяснив это тем, что он просто в силу возраста физически не выдержит тех нагрузок, которые были на занятиях. У него только что закончилась мутация, и это было реально тяжело. Евгений очень обиделся на это, вышел, как он говорит, хлопнув дверью, подумал: зачем мне это училище, но все-таки решил зайти туда. Там на прослушивании было 400 человек, а отобрали всего 15. И среди этих отобранных ребят был и Евгений. Итак, сначала было училище, потом консерватория. По словам Евгения, он буквально заболел оперой, а эстрада осталась как бы эхом из детства. Но потом, по его словам, все вернулось наоборот. То есть он начал исполнять и эстрадный репертуар. Среди произведений, которые исполнял Евгений Кунгуров, были не только оперные арии, романсы и патриотические песни, но и песни в стиле ретро. Одна из них продолжит нашу передачу. Она называется «Лизавета» и написана композитором Никитой Богословским на стихи Евгения Долматовского к кинофильму «Александр Пархоменко».

0: Евгения Викторовича спросили: а вот если что-то не получается, что нужно делать? Больше работать или бросить это дело, а потом вернуться? Или попытаться зайти с какой-то другой стороны? Он сказал: нужно менять отношение к проблеме и к ситуации. Биение головой в стену ничего не дает. Буду откровенным. Моя философия очень тесно связана с верой. Я не просто верю, а знаю, все, что происходит в жизни человека, в частности в моей жизни, на все промысел Божий. И если ты упираешься в стену, не надо философствовать. Нужно доверять Богу, жизни, ситуации. Сейчас прозвучит произведение из репертуара Дмитрия Хворостовского, о котором я упоминала. Эта композиция называется «Ты и я» и исполняется на французском языке. Композитор Игорь Крутой, стихи Лилии Виноградовой.
1: Евгений Кунгуров исполняет ее в дуэте с солисткой Новосибирского театра оперы и балета Вероникой Джиоевой.

0: Я уже упоминала о том, что Евгений Викторович был ведущим популярной телевизионной программы «Романтика романса». Вот что говорит о нем его партнерша по этой передаче Екатерина Гусева. «Это человек широкой души и большого сердца. Мы вместе ведем одну романтичную программу уже много лет, и я ощущаю такое крепкое плечо рядом. Мужик-скала. Мы работаем по 12 часов, потому что у нас 4 концерта в день. И, наверное, только с Женей Кунгуровым можно чувствовать себя обаятельной, легкой, маленькой». «Севастопольский вальс» – это популярное произведение, лейтмотив одноименной оперетты композитора Константина Листова, обрело самостоятельность и теперь исполняется с эстрадой как песня.
1: Стихи Георгия Рублева. И снова дуэт. Евгений Кунгуров и заслуженная артистка Республики Татарстан, победительница телешоу «Голос-2012» Дина Гарипова.

Казалось, успех дается Евгению Кунгурову легко, но никто не знал, что таилось за его внешним спокойствием. Певец дважды был женат. С первой женой Натальей они расстались после того, как у него случился небольшой роман с партнершей, певицей Еленой Максимовой. Со второй женой Ириной у них родилось двое детей – сын Ваня и дочь Лиана. Евгений Викторович очень их любил, и вообще ничто не предвещало такого страшного конца. Когда 8 апреля 2024 года стало известно о трагической гибели Кунгурова, это буквально повергло в шок его друзей и знакомых. Почему это случилось, так и осталось неразгаданным. Говорили, что одной из причин возникшей у певца депрессии мог стать отъезд его жены Ирины вместе с детьми за границу. Так или иначе, вечером 8 апреля Кунгуров отправил Ирине сообщение о том, что хочет уйти из жизни, и перестал выходить на связь. Ирина полтора часа пыталась до него дозвониться, а потом вызвала к дому полицию и экстренные службы. Тело певца было обнаружено под балконом его дома. Он выбросился с 9-го этажа. Евгений Кунгуров не только исполнял произведения других авторов, но и сам сочинял песни. Представлю одну из его авторских работ. Эта песня называется «Ветер».

Последнее видео, выложенное Евгением Кунгуровым в социальных сетях, стало как бы его завещанием. Он говорил: «Дорогие друзья, берегите друг друга, звоните чаще друг другу, любите своих родителей, любите свою родину, потому что здесь мы родились, здесь похоронены наши предки, и все у вас будет замечательно». Мне остается лишь присоединиться к этим пожеланиям. А в заключении передачи в исполнении Евгения Кунгурова прозвучит русская народная песня «Живет моя отрада». Эту программу для вас подготовили автор и ведущая Елена Бочкарева и редактор Кирилл Зорин. Всего вам доброго, будьте здоровы и счастливы!

была бы только ночка, сегодня потемнеет. Была бы только ночка, сегодня потемнеет.

0: Вы слушаете радио НВДА.
1: Радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов.
0: Лучшее радио нашей страны.

Добрый-добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио НВДА продолжает свой эфир. Я думаю, что и постоянные слушатели в эфире, и к видео трансляции в ВК подсоединились новые наши слушатели и участники, например, такие как Александр Борисович Романов из города Ермолино Калужской области. Конечно же, Гия Саралидзе, я надеюсь на это. Потому что, Гия Гивич, пожалуйста, будьте ближе к народу, цените творчество незрячих журналистов и давайте им дорогу в жизнь. Вы это можете, вы журналист, у вас ваша супруга Ксения Мишонова, она адвокат и должна, помимо того, чем она занимается, да, обращать внимание на творческий потенциал инвалидов. Мы тоже люди, и мы имеем права на все блага в нашей великой, такой непонятной и такой необъятной страны. Помните, дорогие мои, была такая песня детская. Мы ее когда-то исполняли в интернате на уроках пения и в хоре вечерами. Без бабушки не испечь оладушки, котлеты пережарятся, свернется молоко. А с бабушкой, бабуленькой все сразу станет вкусненьким. Дела быстрее спорятся и дышится легко. Конечно, дорогой Гия Гивич и наши радиослушатели, наши бабушки – это не только блинцы, это не только чаек, это не только какие-то вкусняшки. Это беседы о прошлом, о настоящем. Это мудрость, которую мы при жизни наших бабушек, к сожалению, не очень ценим. Относимся к ним более чем безразлично и после ухода наших бабушек в мир иной. Мы начинаем понимать потерю того целительного, да, действия от них исходящего. Ну и получается, что для нас уход бабушек – это, ну, кара за то, что при их жизни мы натворили. Ну, так получилось, что три моей бабушки в разное время, прабабушка, которая родилась в далеком 1908 и умерла в 1996, она как бы была основательницей, скажем, рода Барановых, откуда происходила, собственно, и моя бабушка 30-го года рождения, и опять же умершая в 19-м году. Им обоим было 88,5 лет, когда их не стало. Это, собственно, род моего отца Пономаревых, Барановых. Ну, Барановых по маме, Пономаревых по деду. Барановы происходили из Рязанской губернии, деревни Полубояриново, которой практически нет сейчас. И Пономаревы – это род Вятичей, да, Вятская губерния, Котельнический район, теперешняя Кировская область. Деревня Пономари и Петуховы. А по маминой линии была такая Людмила Васильевна Степнова в девичестве Ефремочкина по мужу, то есть как бы по отцу мамы. Николай Афанасьевич Ефремочкин, он был по происхождению тульским. Многие помнят его отца Афанасия. Я, конечно, не застал. И вот Людмила Васильевна, годы жизни 1937, к сожалению, 2026, не стала. Буквально вот в эту пятницу.

Много было периодов, связанных с Людмилой Васильевной. Вспоминается хорошее, потому что вот этот период, который был непосредственно с нами, вот в этой квартире, да, он был разным. Он был разным, потому что уже было не то настроение, болело. Мне вспоминается детство, юность, походы с ней, в том числе и на радио Гея Гевича Саралидзе. Да-да-да. Не только вы, но и я был на радио, когда мне было 15 лет. Я был приглашен на «Голос России» к Валерию Александровичу Горкину. Ну, и Людмила Васильевна, поскольку она, ну, не так бы растерялась, как, допустим, Екатерина Павловна, которая тоже меня очень в этом плане поддерживала, она помогла мне встретиться в студии с Валерием Александровичем. Всячески поддерживала, как могла, нашу беседу. Вот, мы встречались два раза, в 1999 и в 2002 с Валерием Горкиным. К сожалению, его, конечно, уже давно нет. Кто не знает, скажу, что он не умер в связи с болезнями какими-то. Он, к сожалению, ушел добровольно, потому что время менялось, и школа классического радиовещания тогдашними властями, ну, это и сейчас заметно, да, она переживала не лучшие времена, и Валерий Александрович понимал весь крах нашей классической журналистики. И он ушел, покончив с собой. Вот такие вот дела. А еще была встреча, Людмилы Васильевны, моя встреча с замечательной певицей забытой, которая работала в нишевом узком жанре. Народные песни, которые сейчас не в чести. В России не любят русскую песню, да? Это, к сожалению, надо признать и делать все возможное, чтобы она возрождалась. И на Соловьев Лайв, кстати, и на Вестях ФМ, и на Радио России, ну и, конечно же, на Радио НВД. И на прочих коммерческих радиостанциях, например, на Радио Шоколад. Вот так вот, Гея Гивич Саралидзе и прочие новые слушатели. Итак, Лидия Никольская. Память о ней незабвенна. Единственное, что о ней больше ничего не известно. Остались только несколько песен и мое как бы соприкосновение с ней, в том числе и чисто физическое. То есть она меня обняла и таким образом пожелала дальнейших успехов в творчестве. Ну, вернусь к бабушке. Когда-то в детстве, когда она еще жила в нашем поселке, в отдельной квартире, дед еще был жив, Николай Афанасьевич, я туда приходил и слушал радиолу. Я сейчас не скажу, как она называется, но она была со знаменитой стрелкой, которая переключала скоростя на 33, 45 и 78 оборотов. И был сборник, небольшой пластинок, который вот лежали на крышке этой радиолы. Я мог часами слушать эти пластинки. И запомнилась мне особенно пластинка дуэта женского ленинградских певиц Ольги Вардашевой и Людмилы Невзгляд. Кстати, Ольга Вардашева родилась в осетинском городе Беслан. Ну, практически там, где Гея Гивич Саралидзе. Ну, от Грузии до Осетии там всего-то ничего, да? Вот. И, собственно, давайте, чтобы пока не тянуть наше ностальгическое вот это вот все, послушаем песню в исполнении Ольги Вардашевой и Людмилы Невзгляд. Называется «Память». Музыка Алексея Семенова.

Ну что, друзья, что за лодки? Что еще можно рассказать? Вспоминается маленький такой огородик, участок, такая усадебка, которую держали моя бабушка с дедушкой в таком поселении, которое, ну, оно сейчас существует, называется Мамыри. Это от наших мест на машине где-то в 3 минутах езды, очень близко. И иногда, летом, это был, наверное, все-таки памятный 92-й, 93-й год, я бывал там. Ну, в принципе, ничего особенного. Условные 6 соток, условная малинка, смородинка, компоты. И домик-крошечка, где можно, собственно, отдохнуть от каких-то забот, работ, послушать, в том числе и радио. Тогда оно еще было достойным. Но Мамыри – это, что называется, Малая Осетия. Почему? Потому что соседями моей бабушки по участку, Людмилы Васильевны, да, были замечательные люди. Этнический осетин, в прошлом парикмахер, Борис Матвеевич Джоев, который, по легенде, обслуживал, подстригал Брежнева. Правда это или нет? Ну, это надо выяснять. Вот, но дело в том, тем не менее, он был, существовал. К нему приезжало очень много родственников из Северной Осетии. Джоевых, Газаевых, Киреевых. Я... Ну, не скажу, что прям тесно общался с девочкой, которая была моложе меня там года на 3, наверное, да? Совсем маленькая. Алена Киреева, Газаева, кажется, там, ну, много там у нее было всяких фамилий. Вот. И всегда она говорила с акцентом, такой гортанный акцент осетинский, я всегда говорил: Ален, а скажи что-нибудь на своем языке, я даже... плохо представлял, что осетинский. Мне главное было понять звучание какого-то языка. Вот. Она мне говорила: ты ничего не поймешь. Вот так вот. То есть я ничего не пойму. Но вот эта атмосфера Малого Северного Кавказа с гостеприимством Бориса Матвеевича Джоева, с его такими душевными беседами. Ну, петь он не умел, как бы, да, вот, то есть там что-то напевал, но это пением нельзя было назвать. Вот. Да, семья была такая, ну, интернациональная. Он осетин, его жена Тамара вполне себе русская, да, москвичка. И был незабываемый осетинский пирог, который

где-то, да, выведала рецепт Людмила Васильевна. И впоследствии она научилась готовить осетинский пирог. Он обязательно должен быть многослойный, три слоя. Это земля, море и небо. Ну, небо, солнце и так далее. То есть вот так вот это все, символы такие. Вот, и когда у нас были впоследствии какие-то наши праздники, праздники у ближайших родственников, значит, ну, старший брат отца моего, да, то есть уже по линии Екатерины Павловны, да, по сути, да, и Михаил Терентьевич, моих дедов и бабушек по папиной линии, да, вот, Людмила Васильевна всегда приходила, приглашали ее всегда со своими свежими осетинскими пирогами. Ну, еще она любила готовить медовик. Медовик. Мало кто это может, мало кто это умеет. Вот такое вспоминается. Ну, а давайте мы послушаем песню, которая памятна с этого миньона Людмилы Невзгляд и Ольги Вардашевой. Называется она «Печаль порта». Музыка Энрико Массиаса. Русский текст Людмилы Невзгляд. Это дуэт женский, исполняет ее на двух языках, на греческом и на русском.

Ну что, золотки, продолжаем вспоминать на радио НВД вечерний блок. Напомню, для новых наших слушателей, кто присоединился к видеотрансляции во ВКонтакте, что радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов – это творческий проект с 2019 года, по сегодняшний день существующий. Вот, и находимся мы в разных регионах, хотя наша радиостанция расшифровывается так: радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов, поскольку основатель этого радио находится в Ростове-на-Дону, Валерий Владимирович Петренко, или оптимист кипятист. Мы здесь не затрагиваем политику, экономику и прочий, скажем так, навязанный в зубах бред, который, к сожалению, бытует на федеральных каналах. Мы занимаемся творчеством. Итак, что еще вспоминается? Ну, тут и детство, и годы школьные, да, какая-то посещение концертов. Впоследствии это, в чем бабушка принимала участие активно, Людмила Васильевна, это работа в самодеятельности, то есть как бы ее поддержка чисто, да, моральная. Дело в том, что соседний, скажем так, поселок, там район, коммунарк, да, он был известен своим ДК, ДК культуры, Дом культуры коммунарк. И с 2009 по 2014 год я, ну, пропел в этой самодеятельности. Я был солистом ансамбля «Алькор». «Алькор» — это созвездие. Руководила нами всеми Татьяна Ивановна Корнева. Но по разным причинам в 2014 году оттуда пришлось уйти. Вот. И впоследствии я ушел в свободное радиоплавание и выступление в интернете. Да. Так мне показалось более удобно. Но были конкурсы, были фестивали. Ну, конечно, это все в чертах Москвы. Не выезжали мы ни за рубеж, ни за пределы Москвы там, и Подмосковья. Вот, не буду рассказывать о поездке в Таллин, потому что это не связано с бабушкой, и я уже, собственно, в Таллине был один с другими людьми и так далее. В 2000 году, как раз в майские праздники, нам посчастливилось быть в концертном зале «Россия», не более, не менее, да? Вот, и на концерте сольном Рената Ибрагимова. Значит, присутствовала Екатерина Павловна и, конечно же, Людмила Васильевна. Помню, были такие государственные экзамены у меня первые. Это чтобы перейти с 10 в 11 класс, нужно было сдать вот эти пробные, значит, испытания. Алгебра, то есть, ну, математика, да, математика, русский язык, экзамен по выбору и иностранный язык. И чтобы вот как-то вот скрасить мне вот эту вот такую тяжелую жизнь, напряженную, да, меня вот пригласили вот на этот концерт. Ренат Ибрагимов – чудо, да, он пел и все песни военных лет, которые мы знаем, и «Севастопольский вальс», и «На безымянной высоте», и песни классические, да, итальянских авторов и так далее. Конечно же, татарские народные песни звучали, правда, с акцентом татарским, да, потому что он сам со Львова, и татарский сегмент как бы проходил для него как бы краем. Да, конечно, были родственники его, которые поддержали там, поддерживали его там в национальных костюмах и так далее. Вот, но запомнились почему-то вот русские песни, да, в его исполнении. Вот это вспоминается. Ну, а мы вернемся совсем в такое раннее детство, когда звучит радиола,
заезженный, запиленный вдрызг миньон Людмилы Невзгляд и Ольги Вардашевой и знаменитая песня «Белый танец». И мы с Людмилой Васильевной, она подпевает и как бы учит меня, ну, условно, как будто мы партнеры, да, учит танцевать, ну, как бы двигаться так чуть-чуть. Вот. Она приготовила, собственно говоря, еду, то есть вспоминается, как будто это было вчера, да. Вот. От нее пахнет лучком, щами, котлетками, там, ну, все, что вот с бытом связано, да. Вот. И она, ну, видит, что мне как бы нравится песня «Белый танец», и вот она берет. И у нее был голос, она как бы его, конечно, не развивала, потому что, ну, она по своей специальности основной пока не ушла на

техническая накладочка, и со мной такое бывает, не все же Гивичи Саралидзе, да? Вот, у него тоже бывают накладочки, да, так что давайте будем оба честны и не будем оба кривить душой. Так вот, тем более у Гия Гивича целая бригада, а тут один человек все это делает вслепую, это надо учитывать. Так вот, у нее основная специальность, пока она не ушла на пенсию, Людмила Васильевна, она инженер. Она проектировала мосты. Все. Вот. Дело сложное, ответственное. Вот. Были командировки в советское время. И Ругенч, и, ну, вообще Средняя Азия, Белоруссия. Вот. Псков. Есть такой городок на Украине. Если я ничего не путаю. Да, это Луганская область. Сейчас это Луганская область. Или как называют, ЛНР. Вот так вот. Ну так вот, вернемся к белому танцу. Она подпевала, кружилась она в белом танце и звучала знаменитая вот эта песня Давида Тухманова и Татьяны Сашко. Много было исполнений разных этой песни, да? И Татьяна Сашко, и Светлана Рязанова те еще годы пела. Но больше всего мне нравится, конечно, вот этот дуэт Ольги Вардашевой и Людмилы Невзгляд. Давайте слушать эту песню в память о Людмиле Васильевне.

Ну, что, золотки, напоследок скажу, что если у кого есть бабушки, да, берегите их, жалейте, лелейте. Каждое присутствие слова доброе им будет, конечно, всегда приятно. Поговорите, просто посидите с ними. Вот, и с Людмилой Васильевной мы тоже, ну, пытались танцевать под завершающую песню этого миньона Людмилы Невзгляд и Ольги Вардашевой. Это болгарская песня, называется она «Момчет». Ну, условно говоря, если в переводе, то «Парни». «Парни». Песня о любви, о весне, о мечтах девушек, о своих вторых половинках. Ну, а этот блок мы завершаем. И на подходе у нас спектакль по книге Федора Абрамова «Братья и сестры». Всем всего доброго!

Вы слушаете радиоспектакль по одноименному роману Федора Абрамова «Братья и сестры». Автор инсценировки и режиссер-постановщик Юрий Маркелов.

Помню, я чуть не вскрикнул от радости, когда на пригорке среди высоких плакучих берез показалась старая сенная избушка, тихо дремлющая в косых лучах вечернего солнца. При виде избушки я забыл об усталости и о дневных огорчениях. Все тут было мне знакомо и дорого до слез, и сама покосившаяся изба с замшелыми продымленными стенами, в которых я мог бы с закрытыми глазами отыскать каждую щель и выступ. А стол-то, стол, осел еще глубже, зарылся своими лапами в землю. Сколько раз, еще подростком, сидел я за этим столом, обжигаясь немудреной похлебкой после страдного дня. За ним сижел мой отец, отдыхала моя мать, не пережившая утрат последней войны. Так уж повелось истори. Редкий подросток и мужик, приезжая на сенокос, не оставлял здесь памятку о себе. И каких только знаков не было. Кресты, крестики, ершистые елочки и треугольники, квадраты, кружки. У меня особенно потеплело на сердце, когда я неожиданно наткнулся на довольно свежую надпись, вырезанную ножом на видном месте. «М. Пряслин. 1942».

1942 год. Незабываемая страда. Она проходила на моих глазах. Но где же главные эстрадницы, потом и слезой омывшие здешние сенокосы? Ни одной женской надписи не нашел я на столе. И мне захотелось хоть одну страничку приоткрыть в этой деревянной летописи Пекашина.

девушка пела в церковном хоре, о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад.

0: Пикашина распознают по лиственнице, громадному зеленому дереву, царственно возвышающемуся на отлогом скате горы. Кто знает, ветер занес сюда летучее семя, или уцелела она от тех времен, когда тут шумел могучий бор и курились дымные избы староверов. Весна по всем приметам шла дружная. В темных далях чернолесья проглянули рощи берез. В правлении колхоза уже с час ждали председателя. Люди успели переговорить о последних сводках Совинформбюро и о письмах земляков с фронта.
1: Едет наш Ярослав.
2: Заждались? Ничего, привыкайте, время военное. Понятно?
3: Понятно.
2: Где бригадир-то номер 3-4?
1: А они, Харитоши, еще давеча ушли.
2: Сколько тебе говорено, что здесь нет Харитоши, а есть товарищ Лихачев? Понятно?
1: Понятно. Понятно.
2: Какую обстановку им на дворе? Наступающую весну. Генеральная линия СЕВ. Понятно?
4: Понятно.
2: Ну вот, товарищ Сталин как сказал? Перестроить всю работу на военный лад. Понятно?
4: Понятно.
2: Сроки, вот об чем речь.
1: Ну, это уже как стихия, товарищ Лихачев. Будет тепло, раньше прикончим. А ну, как северок. Опять же, сил-то наши. Колхозников натуральных раз-два да обчелся.
2: Это что это каких-то натуральных?
1: Ну, как же, стало быть так. По нашей деревне на войну десятков шесть взято. А кто остался? Старой да малой да бабы вон, как говорится, вот по отсталости. Да, а площадя как были, так и остались. Вот получается, семена-то мы в землю втолочим, а что соберем? Ведь это разор колхозу и всей державе.
4: Это ты к чему это клонишь, Федор Капитонович? Посев сокращать? Это что, так понимать надо?
1: Да ты что, бог с тобой, Анфис Петрович. Такой скажешь, что посевы сокращать, как можно. Об этом думать не смей. А вот если бы вот дальние поля вот на годик-другой в поры пустить, ну и это бы другое дело.
4: Нет, ты что-то мудрено говоришь, Федор Капитонович. А по мне, что поры на 2 года разводить? Что посев сокращать?
2: Это категорически не годится. Засевать все до последней пяди. Понятно?
1: Ну,
2: ты, Федор Капитонович, твое выступление сегодня чистая паника и малодушие. Понятно? Теперь так. Вопрос, бригадир номер 2. Как смывать позор с колхоза будешь, Минина? Обозначь конкретно сроки. Где твоя перестройка?
4: Ну вот что, товарищ Лихачев. Вот что, Харитон Иванович.
2: Так, слушаю.
4: С завтрашнего дня я тебе не бригадир.
2: Это как?
4: А вот так, поищи другую. Хватит, поперестраивал.
2: Что?
4: А вот то и слышу. Панику не разводи, перестраивайся на военный лад. А сам-то ты перестроился?
2: Да ты...
4: А по мне, так вся твоя перестройка, что обзавелся шлеей да прючищами с красной прошлой.
2: Да ты это, Минина, что это, а?
4: А вот то!
2: Да ты тыл подрывать?
4: Поищи другую!
2: На кого ты работаешь, а? Лобанов, тебе кого?
1: Трофимушка, что случилось-то?
5: Слыхали? Степан Андреянович письмо от сына с фронта получил.

0: Кто там еще? Входи.
1: Ну, с праздником тебя, великим сват. Дождались такие весточки.
0: Да уж, праздник да праздник. Каково сватишка? Самой-то войны ни слух, ни дух. Супруга сама-то прямо ожила, а ты ведь лёжкой лежала. Чуешь?
1: А.
0: Дверь-то хлопает. Ну, ты присядь, сватья. А твой муженек с фронта не пишет?
1: Нет, не пишет.
0: Угу.
1: А что, сын-то, Василий Степанович, здоров?
0: Слава Богу, здоров и невредим. А бывать во всех сражениях бывал, и на оккупированных землях, и в партизанах, и фронт переходил. Всего досталось. Ишь ты, сразу-то в окружение попал, ну и письмо некак было послать.
1: Ага.
0: Может, чайку попьем?
1: Нет, нет, нет, спасибо.
0: Мы как родня с твоей-то матерью кумовьями были. Покойница бывала, редкий праздник не зайдет.
1: Ой, спасибо, сват. Корова еще не доена. В правлении сколько высидела. Забыла, сват. Завтра по сено с бабами не съездишь? Куда ни без мужика?
0: Поясницы у меня ладу нет.
1: Поясница? Сань, небось, для лесопункта день и ночь колотишь.
0: Да ведь плачешь, да колотишь. И спить надо.
1: А колхоз, значит, пропадай? Бабы и то говорят. Нам житья не даешь, а свата укрываешь. Ты хотя бы для сына это...
0: Не по-родственному, сватья.
1: А всю работу взвалить на баб? Это как? По-родственному? Пойду я.
0: Да ты приходи, не забывай. Ты, мать, довязывай чулок. Приду из лесу. Посылку для сына понесу на почту. Да в амбар сходи. Сахару, чаю из сундука достань. Прощай, родителей вспоминает.
2: Из ума у меня не выходит. С чего бы на письме чужая рука? Все сердце выболело.
0: Да полно, с ума-то сходи. Брось, не мути голову. Чужая рука. Да может, денщик какой. Прислуга такая из солдат у командиров. У нас теперь одна забота, мать. Дождаться бы Василия Степановича.
2: Господи, отец.
0: Ну ты собери все. Я скоро управлюсь.
3: Девочки!
0: Эй!
3: Девочки!
0: Ну?
3: А? Опять письмо.
0: Письмо?
3: А?
0: Вот и хорошо, Любеюшка. Дедушке письмо и надо. Ну, что я говорила? Прокаркала. Чужая рука, чужая рука.
2: Читай, читай, читай, внучек, читай.
3: Yes. Вот так. Ну? Не от дяди Васи. Не.
0: Да читай.
3: Ага. Так. Командование части с глубокой... С глубокой скорбью.
2: Господи.
3: Извещает, что ваш сын, гвардии политрук Ставров Василий Степанович, 20 марта 1942 года

0: хватаясь за стол, за стены. Степан Андреянович добрел до кровати, упал, и безжалостная память во всех подробностях воскресила тот летний день.
1: Гляди, это тебе подарок, сынок.
2: Дрожки, сбруя, вот это да! Расписные пошивни. Значит, и наш колхоз пошел в гору, раз такие дрожки и санки заводит.
1: А ведь это, Васенька, вовсе не колхоза.
2: Куда ж ты с этим? Продавать?
1: Да по что, Васильюшка, продавать? Для свадьбы это, для свадьбы твоей. И добро это место не пролежит, сынок.
2: Выходит, я за советскую власть агитирую, а отец развала колхоза ждет? Мне твоего барахла не надо, слышишь? И ты сейчас же отвезешь это. А нет, ноги моей больше здесь не будет.
1: Ах так? Ой, за чего я все это?
2: Ну, деда.
1: Сынок!
2: Детка, дед! Деда, помощь, деда!
1: Топор!
2: Деда! Деда, деда, не надо, деда! Нельзя так, детка!
1: Не подходи!
2: Ну, деда!
1: Не подходи, порешу!
2: Ну, пореши, пореши!
1: Порешу, не подходи!
2: Молчи, сына, внука закупить хочешь, ну? Ну, давай, пореши, ну! Ну, деда, деда!
1: Вася, сынок мой! Деда, деда. Для кого я все это накаплю? Для кого все это здоровье вкладываю?
2: Деда,
1: Вася.
0: Степан Андреянович вздрогнул, поднял голову. Десятки глаз, не мигая, сквозь слезы смотрели на него. И в них было столько муки и сострадания, что-то внезапно дрогнуло и надломилось внутри него. Ему вдруг страшно стало за этих людей, с которыми прожита целая жизнь. Люди расступились перед Степаном Андреяновичем, и он медленно, опираясь на внука, сопровождаемый скорбными взглядами земляков, побрел на дорогу.

Но тут подкатили новые события. Пинига в этом году вышла из берегов. Затопила все Подгорье, пожни, поля, огороды. Оттуда же, с заречных озимей, возвещая о своем прибытии, трезвонили гуси, да изредка, печально, как осенью, подавали свой голос журавли. Марфа Репишная с силой опрокинула плуг и, тяжко шлепая по мокрой вязкой полевине, выбралась на промежек, где дотлевала прошлогодняя трава. Присела на корточки, протянула к зале закоченевшие руки. Остальные пахари, Трофим Лобанов, Настя, Варвара и пожилая в ушанке поверх суконной завязухи Василиса, не заставили себя ждать и, приноравливаясь к Марфе, потянулись к травяному теплу.

0: На пригорке показался невысокий, крупно шагающий человек в серой шинели с сумкой через плечо.
1: Жонки! Гляньте-ка, из района кто?
2: Эй! Далеко ли без хлебов? Приворачивай на перепутье!
1: Рука-то никак на перевязи у него.
3: Фу, черт, ну и дорожка!
1: Рука-то что? Не с войны случаем?
3: А с ней самой, с фронта, мамаша.
1: С фронта? А с какого фронта?
3: С ленинградского.
4: Что? С ленинградского? Парня моего не видал? Белый, здоровый, на один глаз косой.
3: Фамилия?
4: Фамилия известна. Максим Лобанов?
3: Нет, не помню.
4: Прикуривай.
3: Спасибо.
1: Кажи вы одной-то рукой цигарки сворачиваете.
3: Это, мамаш, дело не хитрое. Могу и вам скрутить. Закуривайте.
4: Старой веры держимся.
1: Ну-ка, Троша, чем дыму-то зря пропадать, дай лучше я понюхаю.
4: Надумала, шалава.
1: Бывало, своего из избы гнала, табашником ругала. А нынче бы понюхала, да нет.
4: Сказывай, дыму захотела. Смотри, воруха, Терентий узнает, он тебе покажет дым.
1: Уж я-то своего Терешеньку сумею улестить. Только бы вернулся, будьте спокойны.
4: Хватит тебе, пасть раскрыла. Правда? Нет? В Ленинграде мор страшный.
3: Да, зимой 125 граммов на гражданского. Четверть фунта. Хоть гляди, хоть нюхай. Под снарядами, под бомбами. Холод, света нет. Помню, вот зимой приехал я как-то с фронта за снарядами на завод. Ад кромешный, темень. Крыша снарядом разворочена. Ветер, знаете, как на пустыре. А зима, сами помните, какая была. Ну, вижу я, в одном углу лампешка чадит. Рабочий у станка стоит в шубе. Голова тряпьем обмотана. Рукавицы снимает, подует на руки и снова закрещи. Ну, подошел, смотрю. А у него, понимаете, вот лицо все обморожено, прямо как чугунное, вот места живого не сыщешь. Только одни глаза из-под очков поблескивают. Что говорю? Доживем, отец, до победы. А он посмотрел на меня, да и говорит, надо... Я сегодня 5-го, последнего в семье на кладбище отволок.
4: Ай-яй-яй.
3: Да. Вот какие ленинградцы. А вы, я вижу, не очень-то торопитесь с победой-то, а? Это что, с утра у вас наработано тут?
2: И того бы не надо. Земля не отошла, холодом дышит. Не чуешь?
1: Эх, и ты, Марфушка, с тобой как с человеком, а ты как медведица. Да вы не бойтесь. Это она на председателя. Понимаете? Председатель у нас Лихачев. Мы его подождать надо, земля не отошла. А он и слушать не хочет. Здешние поля, говорит, колом торчат у начальства. Всю картину марают. Ну и выгнали. А пахать все равно нельзя.
3: Ну, спасибо за беседу. Встретимся еще.
2: Мы тоже поедем. Бабы, запрягайте лошадей.
5: Да вы сами-то чей, гостенька? Как вас звать, величать?
3: Лукашин Иван Дмитриевич.
2: Так-так, Иванушка, к родимой, значит, да к жене попадешь. А из какой деревни? Фамилия-то ровно не здешняя.
3: Из райкома. На посевную к вам посланный.
5: Вы уж нас не обессудьте, может, чего лишнего наговорили.
1: Ой, коль уж вы бойко шагаете, походочка фронтовая... Я вся запышилась. Вы куда это направились? Вон теперь, где переходы-то. Пинига раздичалась, страсть. Чужому человеку и хода нет. Уж коли я первая вас заприметила, я и выведу.
3: Что, она у вас всегда такая?
1: Пинига-то раз в 10 лет молодость вспоминает. А так чего уж не Черное море. Ну вот, на угорышек-то взойдете, там и переходы. А потом опять вправо, изгородь будет. Все низом, низом, а там косик, дорога в гору. Видите, вон человек-то на угоре. Ой, да ведь это Степан Андреянович. Мы уж думали, карачун ему. 2 недели в рот ничего не брал, а он, вишь, вот, ожил. Это он на реку взглянуть вышел. Сына у него убили. 1 сын был, и того убили.
3: Как вы сказали, Степан Андреянович? А фамилия не Ставров?
1: Ставров? А вы откуда знаете?
3: В газете читал. Это он сдал свое добро в фонд Красной Армии?
1: А, пошив не туда дрожки. А про меня уж в той газетке ничего не написано. И няхины мы. Я тоже овцу сдала.
2: Варуха!
1: Ой, эка пасть-то раскрыла, без Варухи шагу не ступит. Иду, иду, Марфенька! Командировочные-то у нас все больше у Марины Стрелехи останавливаются. Она из-под земли вино достанет. Ну, а теперь вина нету. Кто рад со старухой? С одним глазом ничего не видит. Вы ко мне приходите.
2: Маруха!
1: Ой, околей ты дали. Иду! Могла бы и мою лошадь пригнать. Да вы ко мне, ежели пожелаете. Летось учитель жил, ничего, не обижался. До свидания!
3: До свидания!
0: План Лукашина, когда он отправлялся в колхоз «Новый путь», был самый обыкновенный. Вечером в тот же день собрать колхозников, рассказать о положении на фронте, а затем уже, после этой духовной зарядки, влезать в колхозные дела. 2 дня Лукашин знакомился с колхозными делами. Творилось черт знает что! Сеялки не ремонтированы, плуги как на слом, свалены в кучу под открытым небом, с кормами и того хуже. Прохлопали. Не везли до распутицы с дальних речек. В нетопленном клубе, бывшей церкви, холодно и мрачно. Единственная лампешка с выщербленным стеклом освещает лишь сцену.
6: Все староверки прикатили, Иван Дмитриевич. А бывало, в этот самый храм Божий на Аркане не затащит.
7: Погоди, погоди, погоди.
6: Ну что ж, начнем, пожалуй, а? Прошу внимания, товарищи, внимание! Доклад об международной обстановке, какая имеется на сегодняшний день, будет говорить товарищ Лукашин, бывший фронтовик, а ныне уполномоченный райкома ВКПБ. Только чтобы у меня тихо было, тихо, понятно? Тихо, чтобы.
3: Фронт сейчас через каждое сердце проходит, товарищи. Линия фронта сейчас у станка рабочего на каждом колхозном поле. А как же иначе? Не додашь пуд хлеба, не доест рабочий, а не доест рабочий, значит, меньше танков и самолетов. Кому это выгодно? Гитлеру от этого выгода. А у вас что в новом пути? Хлеб прошлогодний сгноили под снегом. Так говорю? Так. А нынешнюю весну как встречаете? Посевной клин сокращать надумали? Это что, ваша помощь фронту?
8: Вы с председателя спрашиваете.
3: Вот-вот. Партия вам, товарищ Лихачев, ответственный участок поручила. А вы черт знает, что тут устраиваете. Втаптываете в грязь зерно. Да это же преступление.
2: Это уж правильно, правильно.
3: У меня пока все.
9: Дайте слово сказать. Как зачал ты, Харитон Иванович, подпруги подтягивать? Да к чуру не знаешь. Бригадиров по номерам кличешь. А мы лошадей по имени зовем. А нашего брата, бабу, и вовсе за человека не считаешь. А где это слыхано, чтобы в мокреть пахать? Ты об этом подумал?
6: Вы что, против партии? Тыл подрывать, Иван Ильич!
9: Ты нас партии не стращай!
10: Мы сами партия!
11: А на партии-то так велит разговаривать с народом!
9: Верно! как в другом СССР живем.
7: Дура! Нету другого СССР.
3: Базар, товарищи, нечего устраивать. Надо по-деловому с пользой критиковать.
10: А вы без критики так скажем. Чего председателя укрываете?
5: Не хотим Лихачева. Будя, натерпелись.
11: Нам бы председателем с орденком который.
3: Товарищи! Товарищи, сейчас не время менять председателя. Вот сев, кончим, тогда ставьте этот вопрос. Ну кто же во время боя меняет командира?
11: Товарищи, я бы вот что сказала. Я бы председателя Анфису Петровну. Тихо-тихо, товарищи. Она людей на дела поднимать умеет. В общем так, я и мы, комсомольцы, за Анфису Петровну.
3: Товарищи, товарищи, горячку в таком деле пороть нельзя. Надо все взвесить, с райкомом посоветоваться.
7: Разревелись. Порядков не знаете. Когда-нибудь без резолюции.
5: Чертев твоей резолюции! Она по немцу не стреляет. Анфису! Анфису Петровну! Анфису Петровну!
9: Выходи, Анфисушка, покажись. Люди ждут.
12: Ой, да я не знаю, жонки. Вы с ума посходили. Ну, какой из меня председатель? 3 зимы в школу ходила, я и говорить-то не умею. Да что вы?
5: Вот и ладно, нам Харитоновых речей на 10 лет хватит.
9: Берись, берись, Анфисушка. Все, Харитона хуже не будешь.
6: Понятно, Иван Ильич? Советская власть не нравится, да?
11: Советская власть.
3: Да ты с ума сошел, ты как с народом говоришь?
6: Да я-то говорю как надо. А вот ты в чью дудку? Ну ничего, с тобой еще потолкую.
3: Ты что?
6: Народ разлагаешь мой.
3: А? Ты угрожать? Да ты знаешь, что с такими командирами, как ты, на фронте делали?
0: Старинные, с облупленным циферблатом ходики, висевшие в общей комнате правления колхоза, показывали 16:30. Светало. Анфиса медленно подошла к председательскому столу и, не раздеваясь, присела на табуретку. Чего начать? За что приняться? Ей смутно припоминались какие-то главные звенья, о которых после собрания говорил Лукашин. Дома, ни на секунду не сомкнув глаз, она всю ночь продумала об этих самых звеньях. И выходило все, чего ни коснись, главные звенья. И хлеба нет, и корм на исходе. И людей нет.
12: Ой, вот наказание-то, а? И кому только в эту рань не спится. Кто там?
13: С вами сейчас из райкома говорить будут.
12: Слушаю я.
14: Алло.
12: Кто это? Райком?
14: Да-да, райком. Кто со мной говорит?
12: Да это... Это так, из нового пути я. Это...
14: А ведь я вас угадал. Анфиса Петровна?
12: Да.
14: Здравствуйте, товарищ Минина. С вами говорит секретарь райкома Новожилов.
12: Здравствуйте, товарищ секретарь. А как же вы меня узнали?
14: Очень просто. Кому ж не спится по утрам, как не новому председателю, верно говорю?
12: Верно.
14: Мне еще ночью звонил Лукашин. Кстати, он ушел в Водяной, не знаете?
12: Нету здесь.
14: Беда у нас с водянами. Затопило. Ну, а как вы себя чувствуете на новом месте?
12: Да,

0: Здравствуй, Анфиса. Здравствуй, председатель.
1: Здравствуй, Федор Капитонович. Присаживайся, вон диван.
0: Спасибо, спасибо. Ну, слава богу. И у нас, как у людей.
1: Да.
0: Да, я уж говорю бабе своей, вот, говорю, Матрёна, и мы дождались праздника. А то ведь с этим Харитошей беда.
1: Ой, беда.
0: А, истинно сказали вчера колхозники. А то ведь пустил бы по миру и глазом бы не моргнул. А, пустой был человек.
1: Пустой.
0: Жалеть-то нечего. У самого царя в голове нету. Хотя бы умных людей слушал.
1: Ну, у тебя-то он слушал, это уж грех обижаться.
0: Да, как слушал. Я им бывал так и еды, как все свое. Знамя, знамя. Ты сперва о колхозе радей, а знамя не уйдет по заслугам. Награда.
1: Ты когда думаешь в поле-то выезжать?
0: Да ведь когда? Это я же, скажем, к примеру, это...
1: На широком холму обсохло. Начинать
0: надо. Это беспременно. Я завтра пробный выезд хочу сделать, я с тем и пришел.
1: А вот и ладно.
0: Да, да. О, как же, война ведь, понимать надо. Да, а я смотрю на тебя в башмаках.
1: Ой.
0: От форсу, аль по нужде.
1: Ой, да какой там от форсу. Ой, у старых спожонок союзки обносились. Вот уж теленка сдам, дадут кожи и так.
0: Ну, теленка-то когда сдашь, а эти без сапуха, ну. Конечно, но председательская работа чистая, а все же это разъезды. То да сё, нет. Председателю беспременно сапоги надо.
1: Надо, надо.
0: Надо, надо, надо. Что же нам с тобой делать-то, Петровна? Разве что... Ну да, да, да, да, вот что. Ты приноси свои сапожонки. У меня где-то там союзки валялись. Ночь посижу и к утру сработаю.
1: Ой, да что вот, Федор Капитонович. Ну я уж как-нибудь выкручусь.
0: Да ну.
1: А союзки тебе самому
0: сказать? Ты не говори, даже слушать не хочу. Плачь да выручай, на этом же свет держится. Об этом партии учат.
1: Ну, спасибо тебе, Федор Капитонович, ты меня уж так выручишь. А там и союзки-то небольшие надо. А я уж тебе вот теленка-то я сдам, так я...
0: Да пустой говоришь, Анфис. Ты мне вот хоть пудишка на первый случай. Я больше не прошу. Сам знаю, война... Мучки, мучки, говорю, со склада. Ну, я ж до краю дожил. Да неси бумагу, неси, неси. Я ж знаю, что дела еще не приняла. Вот бумага, вон, возьми, вон.
1: Да, да я не знаю. Ведь муки-то на складе звание одно.
0: Ну, как?
1: А ты-то ведь хозяин исправный, проживешь.
0: Эка ты, по моим сусекам не мила. Да я что, за даром, что ли? Нет, ты мне в счет труда дней... По всем законам, опять же, не, ну как, на вчерашнем собрании постановлено, забыла? Нет? Петровна, супротив народа не советую. Вон Харитон Лихачев супротивничал. И знаешь, что вышло?
1: Да ведь ты, ой, да что же это?
0: А что?
1: С сапогами хотел меня купить.
0: Да ну...
1: Люди с голода пухнут, а ты...
0: Ой. Голова-то думать дадена, а не то, чтобы всякой пустое.
2: Анфиса!
1: А!
2: Анфиса! Ой, корова подыхает.
1: Что?
2: Корова, говорю, подыхает.
1: Ой,
2: ой, господи, что ж теперь будет? Господи, Анфиса!
1: Ой, господи!

Утро было холодное, ветреное. Из труб валил дым, зябко прижимался к тесовым белым от инея крышам. Лукашин вспомнил ночной разговор по телефону с Новожиловым. Секретарь через каждые два слова с надрывом кричал: «Ты меня понял? Ты меня

0: Понял, немедленно в Водяны, там наводнение. Спускаясь с Пикашинской горы, Лукашин поднял воротник шинели, чтобы заслонить лицо от колючего ветра. За первым же поворотом песчаной, присыпанной старой порыжевшей хвоей дороги, Лукашин увидел женщину. Низко нагнувшись к земле, она ползала между соснами недалеко от дороги и не то высматривала что-то, не то собирала. Женщина обернулась, и он узнал в ней Варвару Иняхину.
1: Эй, хозяйка, где тут дорога на Водяны?
2: А чего вы не видели в Водянах?
1: Беда там, наводнение.
2: Ну, им не привыкать. Каждый год топит. Сели бы еще в реку, да и вовсе бы из воды не вылезали. Ей-богу, малый ребенок знает. На горе строиться надо. А эти водри бессовестные расселись на бережку, чтоб в одной руке травина, в другой рыбина. А как вода-то в деревню зайдет, им тут самое житье. Худо ли? Еда к самому крылечку подплыла.
1: Мох собираете. Куда это вам?
2: А коровушка-то воздухом еще не научена питаться.
1: А?
2: Че стоять-то? Покурите немножко. Я страсть люблю, как дымком пахнет.
1: Ну что ж, присядем ненадолго.
2: Присядем. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Резинка, резинка туга. Вот как ногу натерла. Ох, срам какой. Год еще поживешь без мужиков, забудешь, что ты и жонка.
1: Что за человек, Минина?
2: Анфиса-то? При живом муже монастырь устроила. Я еще девушкой была, как ее замуж выдавали. Все за столом как люди, пьяные да веселые. А она одна, как на похоронах. Бледная, а ни кровинки в лице. Мне 9 лет, видно, было, босиком бегала. А я уж все понимала. Бабы шепчутся, не весела невестушка. А какое веселье, когда тошнит. Григорий-то у нее не промах, никому спуску не давал. Из себя видно, красивый.
1: Да я не об этом. Что за человек, Минина? Ну, по-вашему, председатель она, как?
2: О, вот вы о чем. Тут-то жить не об чем. Всяко Харитона хуже не будет. Она ведь какая Анфиса-то? Села за свадебный стол Анфиской, а вышла Анфисой Петровной.
1: Да?
2: Правда, правда. Да. До свадьбы, да фиской. Рот тоже, как у меня, не закрывался. А тут поставила себя, важность напустила, Богородица на землю сошла. Матушка мне бывала, когда я стала в девки выходить, покою не давала, только и тыкала. Варка, смотри на Анфису. Варка, примечай за Анфисой. А чего примечать-то? Вся в темном, как монашка. В жару. Бывало, на сенокосе разомлеешь. Рада до воды добраться. Мужики или парни. Бух в воду. Всем тысячи веселей. Смотрите на здоровье, не украдено. А это ни за что. Как будто там у нее серебро навешано. Сглазить себя не даст. Ну, слушаю я, слушаю свою матушку, когда она меня Анфисой наставляет. А сама думаю, нет. Ладно, святых-то на небе хватает, а мне, грешнице, и на земле не худо.
1: Ну, пора. Пора.
2: Пойдете обратно, приворачивайте.
1: Ага.
2: Домик-то мой светленький. Видали? В верхнем конце.
1: Да-да.
0: У Лиски Пряслины дел да хлопот полны руки. Шутка ли домашничать в такой семье? В страду весь дом держится на ней. Она с раннего утра до позднего вечера с ребятами. И уж с ними-то ведет себя, как заправская хозяйка. После крыльца роется в свое удовольствие в песке пятилетний Федюшка и белоголовая, как одуванчик, Татьянка. Петька и Гришка возле изгороди, ползая на коленях, сооружают игрушечные стога. Прибрав свое черепушечное хозяйство, расставленное в углу между крыльцом и стеной избы, Лиска, приставив к зеленым, острым, как у кошки, глазенкам, худые, измазанные в земле руки, смотрит на солнышко.
3: Ой, ой, Звездоня! Звездоня пришла! Звездоня! Ну, встречайте скорей!
4: Звездоня! Звездоня!
5: Кормилица наша пришла!
3: Голубушка! Иди скорейче!
2: Она молочка принесла!
3: Роднуля желанная! Роднуля! А Татьянка траву рвет на дворе!
2: Ой, ты моя хорошая! Травушку она собирает для Звездони! Собирай, собирай, моя пригожая! Звездонишка молочка даст!
3: Давай. Молока хочу!
2: Да погоди, уже мама придет подоить!
3: А ты позови Семеновну! Она тоже умеет доить!
2: А где она, Семеновна-то? Разве кто страдой сидит дома?
3: Ну тогда дай хлеба!
2: Ух! Да не, что ты не видел! Крошки не осталось.
3: А не дашь? Скажу мамке, что ты больше нашего съела.
2: Я? Когда это?
3: Давеча.
2: Не ври, Вруша. А хотя и больше. Что из того? Я вон тебя старше, а руки-то у меня смотри какие. А у тебя вон как у мясника. Не останусь больше с вами ни в жизни.
3: Пить хотим, Лиза.
2: Что? Что хочет, пусть то и делает, мамонька. А я скажу, нет уж, родимая мамонька, нажилась я с ними досыта. Лучше пошли ты меня на самую тяжелую работу.

0: поповом ручье темень, как в осеннюю ночь. По сторонам топорщились голые кусты, тускло отсвечивали звезды в луже. Настя сначала обходила их, а потом уже брела, не разбирая дороги. В сапогах хлюпала, мокрый подол оплетал ноги, холодная сырость поднималась к самому сердцу. Ничего, только бы добраться до дому, а там она переоденется во все сухое, на печь залезет. Едва она подумала об этом, как ноги ожили. Где-то в стороне, или ей почудилось это, всхрапнула лошадь. Конечно, почудилась. Какая теперь лошадь? Все давным-давно дома. Нет, опять всхрапнула. И плуг скрипит.
1: Ой, не как Анна Пряслина. Анна, да ты что, всех перекрыть решила?
2: Как же, только и думушки. Нет, Настенька, где мне? Свое законное отрабатываю. Нынешние порядки сама знаешь.
1: Знаю.
2: Пока 40 соток не осилишь, хоть ночую в поле.
1: Да.
2: Ну, а пахарь-то я такой. Первую весну хожу в поле за плугом. Сегодня уж и то хотела уехать. Думала, ребят хоть в баню свожу.
1: Да ты б Степана Андреяновича попросила.
2: Да что уж просить. Кто за меня пахать будет?
1: Чего ж этого не поделили?
2: Да кто его знает? Может, из-за старой обиды все. Он ведь свою дочь Марью за моего Ивана хотел сосватать. А тут я вроде дорогу-то перебежала.
1: Да ну уж это... У Степана Андреяновича такое горе. Сама знаешь. А ты не весь что.
2: Ой, горе горем. А человек человеком. Да я не выдумываю. На днях веревку снимаю с телеги, мертвым узлом затянулась, никак не развязать. Ну и тяпнула топором. Да кушон меня чистил. Ай, батюшки. И что говорит, Иван только в тебе нашел. Один голосище. Я ведь пивунья ранее-то была.
1: Да как ты сама-то живешь, Анна?
2: Да какая уж моя жизнь, Настенька. Едоков-то у меня сколько, а работница я одна. И то никудышнее. Хлеб свой месяца два как вышел, на аванс живем. Сама-то вся отощала. Ведь какой кусок получше, какая капля молока завелась. Все им, детям. Мишка-то у меня еще не смышленыш. На днях слышу, соседским ребятишкам хвастается. А у нас мамка такая молока не ест. Смех и горе. Заждались матери. А мать вот видишь.
1: Ничего, ничего. У тебя Мишка большой уж.
2: Большой-то большой. Да что толку? Совсем от рук отбился. Ох, да это все ничего. От Ивана писем нету. Скоро 2 месяца. Не знаю, что и подумать. Все сердце вывалило.
1: Ну, это так, что-нибудь. Ведь война. Мало ли какие задержки. У нас вот тоже от брата Григория нет писем. Мама вся извелась, ночью встает, молится.
2: А как ты думаешь, Настенька, ты в район ездишь? Скоро война кончится.
1: Ой, не знаю. Должно быть скоро.
2: Да уж скорее бы. А как кончится, дождаться бы Ваню. Сдам всю ораву и себя сдам. Вот, дорогой ты мой муженек, хватит, а я уж отдохну. Вот только не знаю, как избу сдам, ежели еще зиму зимовать ума не приложу. А все сам виноват, сколько раз говорила, давай, Иван, строится. А он рукой махнет, ладно, успеем. Вот и успели. Заговорился я с тобой, Настенька, а мне еще добрый час валандаться. Вишь, колышек-то, до этого колышка пахать. Ну да ничего, хоть душу отвела. А Лиску встретишь, врати домой.
1: Постой-ка. Анна, постой.
2: Ну?
1: Иди, иди встречай сама Лиску. А я здесь управлюсь.
3: Нет, нет, что ты? Я сама. Ты ведь тоже не железная, устала.
1: А и нисколешенько не устала. Я, если хочешь знать, и не пахала сегодня.
3: Так все равно, это не дело. У нас соревнования с вашей бригадой. Ой, бригадир узнает, будет делов.
1: И ничего не будет, не выдумывай. Ну, а если бы мне домой надо было? Ведь неужто ты не помогла?
3: Ну-ка ли так? Спасибо, Настенька. Побегу скорее, может, и щебаню истоплю.
0: Когда Анна переступила порог избы, ее поразила непривычная тишина. В густых потемках, разрываемых красноватым светом керосинки, белая, гладко зачесанная голова Лиски, припавшей к столу.
3: Что у нас сегодня тихо? Где ребята?
4: А я тебя и не учуяла.
3: Ребята, говорю, спят?
4: А чё им? Молока натрескались, на печь залезли. А ты чё долго-то? Я ждала-ждала. Семён на корову подоила.
3: Ну, слава богу. Хоть корову доить не надо.
4: Сапоги-то давай снимем. Я валенки с печи достану. Ну. Горячие. Дай-ка я тебе шаль развяжу.
3: Да погоди, дела еще не деланы. Я хоть минутку так посижу. Вся сегодня замерзла.
4: Ой, как не замерзла? Эка сиверка страсть. Ой, у нас Петруха Васиных стекло разбил в классе. Я едва высидела. Надежда Михайловна говорит, взыщем. Матерь-то шкуру с Петьки спустит. И свои рамы вынимать будет алькак, а? Где нынче стекло-то взять, а? Ой, а бригадир-то нынче не ругался?
3: А чего ему ругаться?
4: А люди, сказывают, на днях наорал на тебя. Дикарь старый.
3: Да не говори, чего не надо, глупые. Разве так можно?
4: А что, и ругается ругатель. Сына убили, старуха теперь вот...
3: Да молчи. Где Мишка? Ну, я баню по дороге затопила, хоть бы воды наносила.
4: Где? Известно где. Углы у домов считай.
5: Мама, мама.
4: Ой, пропасть, а? Учуяла?
3: Ну, ладно, давай ее сюда.
4: Ну, маленькая ты моя. Ой, ну, иди к маме, иди.
3: Ну, маленькая моя, иди ко мне, иди. Котя, котенька, каток, котя, серенький хвосток, приди, котя, ночевать, мое лититка качать. Возьми Татьянку-то, дочка, пойду баню посмотрю.
4: Ой, поплачь меня, ух, кислятина, она готова матерь-то съесть.
6: Ох, вот это... Ух ты, как... Вот это холод, а!
4: Явился.
6: Ну, как видишь.
3: Не стыдно? Мать чё? В поле и баню топит. Разве отсохли бы у тебя руки, как бы воды наносил?
6: О, опять завела. Откуда я знал, что ты баню выдумаешь?
4: Срамник ты бессовестный. Не зыркай, да, не да. Зыркай. Не больно испугалась. Уж вот папе напишем, да, мам?
3: Да ладно. Ладно, хватит вам. Собирайтесь в баню. А ты, Мишка, что именинником сидишь?
6: Че?
3: Особое приглашение надо?
6: Я не пойду.
3: Как не пойдешь?
6: Ну, так не пойду.
3: Грязью зарасти хоть.
6: Ну, не пойду и все, пристал. Честное слово, не пойду.
3: Пристал, ну, погоди у меня.
6: Да не пойду.
0: Анна в ярости схватила с вешалки ремень, бросилась на вскочившего Мишку, но в тот момент, когда она занесла ремень, взгляд ее наткнулся на подбородок сына, и рука дрогнула. Она с изумлением разглядывала стоявшего перед ней длинного, рукастого, какого-то незнакомого ей парня, угрюмо скосившего черные глаза в сторону. Ей пришлось даже немного отвести назад голову, чтобы рассмотреть его лицо. Мать перерос. И ставехонький отец. Только глазами да чернявостью в нее. Неожиданно смутная догадка пришла ей в голову.
3: Может, в первый жар хочешь? Пока мы собираемся, успеешь.
6: А что, конечно. Так я мигом, мам, я сейчас, я мигом.
3: Так и есть. Матери стыдится.
1: Как же так? Он лоботрясничал весь вечер. Да ему еще и первый жар. Я тоже с ним пойду.
3: Да не выдумывай, глупая. Пусть один моется.
1: Вот. Ты меня нисколечко не жалеешь. Все Мишка да Мишка. А он ничего не делает. А я пол вымыла. И сегодня Надежда Михайловна говорит, есть ли у тебя, Лиза, другое платье? А ты рубаху Мишки шил.
3: Ох, с тобой еще горе.
1: И вовсе не горе. И я у тебя все глупое да глупое. Ой. А люди-то мне все умные называют. И дайте Семен на корову доила. Коль уж говорит, заботливая ты, Лиза.
3: Да нет же, нет. Ты у меня умница, да. Самая расхорошая.
0: Все случилось нежданно-негаданно. Председателя колхоза Анфису Минину вызвали в райком. Думано ли, гадано когда было, что она в партию вступать будет. Бледная, растерянная, она сидела, покачиваясь на телеге. Медленно выплывает из памяти далекая молодость, прожитая жизнь. Вот она видит себя молоденькой девушкой, первый раз вышла на гуляние со взрослыми девками. А тут еще не успела оглядеться, Григорий подошел. В черной паре, при часах, волосы хмелем вьются. Про него только и разговору в деревне. Приехал из города один у отца, кого-то осчастливит. А потом... Потом осенний вечер, и жизнь чернее омута. У крыльца родного дома... Когда она, расслабленная, разморенная, возвращалась из бани, на нее налетел пьяный Григорий, сбил с ног и уволок в сарай. Ох, что потом она выстрадала! Одному Богу известно. И вот стала Анфиса честной мужней женой. Тяжелая, незатихающая обида камнем легла на сердце. А когда она разродилась мертвым ребенком, порвалась последняя нить, связывающая с мужем. В райкоме Анфису принимали последней. В светлом просторном кабинете секретаря за длинным столом, покрытым красным сукном, сидело человек 5 мужчин.
7: Я думаю, что вы...
8: Вот еще одна именинница. Здравствуйте.
9: Здравствуйте,
8: товарищ Минин.
10: Здравствуйте.
8: Редкие вы у нас гости. Иной председатель не одни сапоги в райком стопчет, а вы нет. Не жалуйте.
10: Да и вы у нас нечастый гость, товарищ Новожилов.
9: И далее сразу с критики. Знай, мол, наши.
8: Да, еще неизвестно, кто кому прием устроит. Видал, Федулов? Так вот... Товарищи, принимаем в кандидаты партии Минину Анфису Петровну. Документы в порядке. Биографию заслушаем.
9: Да, надо познакомиться. Да, надо, одну минуточку, товарищи, одну минутку.
8: Пожалуйста, Федулов.
9: Вот тут у меня факты. Я не успел вас предупредить. Судом пахнет.
8: Что такое?
9: И дело знакомое. Разбазаривание колхозных земель.
10: Земель? Какие земли?
9: Ну, у товарища Минина, видно, память коротка. Позвольте напомнить.
8: Говори.
9: Товарищи, я располагаю проверенными данными. Товарищ Минин без ведома района. Да что там района? Хотя бы с правлением согласовал. Отвалило Фролову ни мало ни много 35 гектариков. На-ка, дорогой соседушка, покушай. Не дурной подарочек, а? Вот. За что мы критиковали Лихачева, Минина? Помнишь? За это самое, за самоуправство, за партизанщину. А ты примехонько по его следочкам. Это не годится, товарищ Минин. Мы должны, товарищи, решительно осудить эту порочную практику разбазаривания колхозных земель. Да, да, вот так. На печальном примере, товарищ Мининой, мы должны показать...
8: Постой, постой, Федулов. Ты вот всегда взвиваешься.
11: Вот-вот.
8: Было это Минина?
9: Так погодите, ну, члены же бюро могут не сомневаться. Я звонил Фролову, подтвердил.
12: Да дайте ей сказать. Здесь ведь не суд, а бюро райкома.
8: Так было это Минина?
10: Было.
9: Вот.
10: Только это я не для себя.
9: Ну вот.
10: И Лукашин знает.
9: Да при чем тут Лукашин? При чем тут Лукашин, товарищ Минина? Чего же от фронтовика, да еще инвалида требует? Ну, помогай ты, на дом, спасибо.
8: Ну, хорошо, с этим мы разберемся. У тебя все, Федулов?
9: Да нет, товарищи, не все. Не все. За товарищ Минина и другие художества водятся. Да. Товарищи, наша славная коммунистическая партия и лично товарищ Сталин постоянно учат нас крепить советский тыл. В условиях военного времени этот вопрос, товарищи...
11: Да что ты все лекцию читаешь? Давай к делу, Федор.
9: Ну, хорошо, хорошо, товарищи, хорошо, хорошо. Можно и к делу. Так вот. У Минина в колхозе с тылом, как говорится, не все благополучно. Да. Ну, а как вы думаете, товарищ Минина, данный вопрос решила? Очень даже просто. Собрала доярок, позапрягала лошадей. Да во главе этого доблестного отряда и давай прочесывать дворы колхозников. Да нет, товарищи, я там сам не был, но мне же рассказывали. На глазок это вот прикинет товарищ Минина, и все, солому, сено, под метлу. Форменный военный коммунизм.
11: Здорово, черт побери, это мне нравится.
9: Да погоди, так вот у колхозников, например, это не вызвало энтузиазма, да. В результате мы имеем сигналы, но и это еще полбеды. Тут еще, как говорится, ну, ой, свои люди, сочтемся. А вот что коров общественных товарищ Минин резала, а мясо колхозникам раздавала. Это уж, товарищи, безобразие. Лучше сказать, преступление.
10: Да ведь коровы-то были при смерти.
9: А где акты? А где документация?
10: А когда же с актами? Ведь коровы-то подыхали, и бабы видели.
9: Ну, знаете, полагаться на агентство ОБС, что одна баба сказала, нам нужна документация, скрепленная подписью специалиста, ветфельдшера. Вот. А чем вы можете оправдать хищническое истребление 15 голов? 15 голов скота.
12: А вот у меня вопрос к Федулу.
8: Пожалуйста. Да.
12: А чем ты за Прайзо помог молодому председателю?
11: Да-да. Ну, чем?
9: Погодите, ну я же, товарищи, предлагал обсудить этот вопрос направлений колхоза. Да, взвесить. И сыскивать корма организованным путем.
11: Эй, ты, черт ли в твоих предложениях, скотина тут с голоду подыхает, а взвесить.
9: Ну, подожди, ну, дорогие товарищи, я же тоже не кормовая база. Дело, в конце концов, в принципе. В других колхозах тоже падеж был. И на каждую единицу выбывшего поголовья мы имеем акты. Пожалуйста. Пожалуйста. Нет, пожалуйста. Любая ревизия.
11: Эх, тебе эти бумажки-то дались, я не знаю.
9: Ой, товарищ Зажигин, социализм – это прежде всего учет.
11: А ты эти штуки брось. Учет. С твоим учетом знаешь, какой социализм будет?
9: Товарищи, я привел ряд фактов, в свете которых лицо данного председателя – явно не блещет. Да, не блещет. Но это еще, как говорится, цветки. А вот вам ягодки. Вот. товарищ Минина страдает политической слепотой. Знаете ли вы, что она бывшего белогвардейца бригадиром поставила? И вместо кого? Вместо всеми уважаемого Федора Капитоныча Клевакина, можно сказать, славы и гордости районной.
10: Так вот откуда ветер дует.
9: Но, товарищи, Алексей Иванович Новожилов новый человек в нашем районе, а вот мы, старожилы, мы же знаем, знаем, кто такой Клевакин.
11: Ну, знаем, знаем.
9: Да, да, да, один из пионеров колхозного движения в районе, как говорится, самородок, поднятый революцией к творчеству.
11: Ну,
9: вот
11: к делу,
9: кто такой Клевакин. А ты погоди, ты дослушай. Мы еще не забыли, товарищи, как до войны Федор Капитонович Клевакин занимал первые места на областных выставках. Об этом и в газетах писали. Ну. И мы не позволим, товарищ Минина, мы не позволим так наплевательски относиться к проверенным старым кадрам. Да, не позволим. Я понимаю, товарищ Минина не кончала университет. Ну, товарищи, ну, должно же быть у руководителя колхоза элементарный классовый нюх. Товарищи, ну, надо же разбираться, кто чужой элемент, а кто наша опора.
10: Элемент? Это что, Сафронта Игнатьевича алимент? Вот как алимент, а? А знаешь ли ты, что у этого алимента два сына на войне? А что этот алимент кожинную страду гектарник? Это как? Это тоже не в зачет?
9: Ну, погоди ты.
8: Подожди, Федулов.
10: А когда нехватка семян вышла, кто колхозу помог? Может, товарищ Клевакин? Как тут высказывались.
9: А что?
10: Ведерко жита в половину с мусором. Ну, вот что
9: знаю.
10: Отвалил товарищ Клевакин. Да еще сказал, дареному коню в зубы не смотрят. А вот чужой-то алимент, вот тот не так. Тот мешок семян без слова принес. Вы люди партийные, вы разберитесь. Вот кто тут товарищ, а кто чужой алимент? А меня ведь и так с толку сбить легко, а не то, что там всякими словами.
8: Ну,
10: только
8: ну, спокойно, спокойно.
10: Я Петров, ну, что с открытой душой к вам пришла.
8: Спокойно, спокойно.
10: Я худо наделала, так судите. А тут крутишься, вертишься, думаешь, как лучше. А ты же еще и виновата. Да как бы я для себя. А то на к соседушке отвалила. Ну, с тремя-то стариками да старухами будешь изворачиваться. Да где же тут правление собирать? Один на верхней Синельге, другой в Рассохах, третий еще где? Ведь одно заседание в 10 вазов сена встанет.
9: Так ведь должен же быть.
10: А что, солому у людей отбирала, верно?
9: Ну вот.
10: Ну и ведь не так, чтобы на силу. А с согласия отбирала, не таюсь. И коров, которые при смерти были, резала. Ну не ждать же, когда они покалеют, чтобы с собакам выбросить людей. Тоже пожалеть надо. Ну, а что бумаг нету, актов нету, это моя вина, я не додумала. Да, да, и вот еще. Сафрон Игнатьевич, не трогайте, потому что понапрасленно все это. Никакой он не алимент.
9: Да как же ты...
10: Вот кого ну, хочешь, спроси в Пекашине, всякой скажет, правильный он человек. Ведь я-то помню, как вы меня, товарищ Федулов, наставляли. Старый конь не подведет. Это ты о Клевакине говорил, ты помнишь, да?
9: Да, да.
10: А вот подвел. А не я его и снимала. У людей терпение лопнуло. И еще тебе скажу, товарищ Федулов, хоть и партийный ты человек, и в райкоме заседаешь. А вот душа-то у тебя не очень партийная. Это чего ради ты меня здесь в грязь втаптывал? Ну-ка скажи. Я-то вот сначала до смерти испугалась, а вот как ты о Федоре Капитоновиче заговорил, я сообразила, это ведь ты что же со своей коровенки стараешься?
9: Это ж клевета.
11: Да нет, подожди, Федулов.
10: Не клевета. Люди соврать не дадут. Мы-то помним, откуда ты сено добывал в прошлые годы. От его самого, от Федора Капитоныча. А вот в этом году сорвалось. Наступили на хвост твоему дружку-приятелю. Ты кричишь, слава районная.
9: Конечно.
10: Да вот от этой славы районной сколько лет колхоз плачет. Нет, не выйдет. Мне рот заткнешь, а народу... Рот не запечатаешь.
9: Нет, позвольте, товарищи.
8: Не позволю, Федулов. Это что ж ты надумал, а? Честных людей оплевать грязью. Вот ты тут словами сыпал. Социализм, партии клялся. Речисто получается. А на деле? Да как ты смеешь поганить эти слова? За них сегодня кровь проливают. Жизни свои отдают. Ну, Федулов, мы с тебя спросим. Спросим по всей партийной строгости.
13: Товарищи.
8: Ну, ладно, сейчас не о тебе. Ты уж извини, товарищ Минина, не совсем складно получилось. Ну, а в общем, ничего. Сразу боевое крещение приняла. Партия это тебе не по головке гладит, иногда и против шорстки. А вот что ты не растерялась, за дело вообще постояла. Себя в грязь втоптать не дала, это хорошо.
11: Молодец.
8: Так и впредь держи линию, это и есть самая партийная линия. Вот. Ну, я, товарищи, мог бы много хорошего сказать об Анфисе Петровне. Ну, да, ясно.
11: Ясно.
8: А с людьми и советоваться почаще надо. Да и бумажками пренебрегать тоже не след. Верно?
4: Верно.
8: Ну, а мы райком должны больше помогать молодому председателю. Это тоже верно. Я предлагаю утвердить решение первичной организации, принять товарища Минину с кандидаты партии. А желающие выступить есть? Ну, все ясно.
13: Товарищи, мне два слова для справки.
8: Говори, Федулов.
13: Так, собственно говоря, я же, как говорится, в порядке пожеланий. Ну, разве же не предупреждает нас партия против парадных приемов? Может быть, я резко говорил, это я не отрицаю. Но, товарищи, когда же большевики боялись критики...
11: Ой.
13: Вы не поняли меня, товарищи?
12: Поняли, Федулов.
11: Ой, критика. Призвал под суд. Это критика, по-твоему?
8: Хорошо. Ладно. Давайте будем голосовать. Кто за то, чтобы принять Минину, Анфису Петровну в кандидаты партии?

После приема в партию Анфиса без утайки выложила Лукашину всю свою нескладную жизнь. И ничего как будто не было сказано между ними, но с того дня она это чувствовала, не решаясь признаться себе, что-то новое, непонятное и волнующее пролегло между ними. В этот день Лукашин был по-настоящему счастлив. Сегодня он первый раз попробовал взять в руки грабли. Дома, пошатываясь от усталости, он стащил себя намокшую гимнастерку и замертво свалился на кровать.

0: Сев зерновых подходил к концу. В последние дни люди почти не ложились. Днем работали на колхозном, а по вечерам и ночью возились на своих участках. Степан Андреянович устало шагал за плугом и не узнавал себя. На горках часто останавливался, примечал развалившуюся изгородь за лиственницей, осевший угол бани. Все разваливается на глазах, рушится, надо бы поправить. Да не все ли равно? Много ли им со старухой надо? Покончив кое-как с огородом, Степан Андреянович отвел лошадь в конюшню, зашел в правление.
1: Ну, председатель, вари пиво. Завтра кончаю.
2: Ой, тут сваты без пива, голова кругом.
1: Ты, Петровна, нездорова, что ли? А ли так, не лады какие?
2: Да будешь нездорова. Вот сейчас из райкома звонили, спрашивают, сколько сверх плана даем, а у нас, ой.
1: Да что у нас-то, время еще терпит. Вон по новинам, сколько еще пустоши лежит.
2: Я вот тебе первому, сват, говорю. Тут не то, что сверх плана, а остатки-то не знаешь, как засеять.
1: Да что так?
2: Семян нету.
1: Как это нету? Куда ж им деваться, семян?
2: Да вот то-то и оно, что куда. Ведь я давеча пошла с кладовщицей последний сусек выгребать.
1: Ну?
2: Заехала рукой, а там семян-то на полметра. Внизу доски.
1: Доски?
2: Да. А я-то, дура, за полный сусек от бывшего председателя Лихачева приняла.
1: Да за такие дела Харитона судить мало.
2: Да, спросишь с него. В районе ему снова вера. Опять обозом в леспромхозе заправляет. Да потом и чем докажешь? Вывернется, скажет, знать ничего не знаю, бумаг не подписывал, и делу конец. Ой, тошнёхонько, ой, тошнёхонько. И что ж было меня неграмотную бабу ставить, говорила, на собрании не послушали.
1: Ну, что ж ты надумала, девка?
2: Да я и не знаю, сват.
1: Слышь-ка, ну а ежели вот к районным властям в ноги?
2: Ой.
1: Так, мол, и так, на чистоту.
2: Да я думала. Да какие у них семена? И не такое время теперь. А в соседних колхозах у самих обжим.
1: Ой, тогда-то ж, тогда уж и не знаю, как. Ну, раз война, плачь, да затягивай ремень.
2: Нет уж, лучше без этого. Я вот свое и не посею ничего.
1: Угу.
2: А ведь у других-то семья.
1: Да,
2: куда,
1: конечно,
2: без своего?
1: Слышь, Свати, а много ли у тебя своих семян с мешок?
2: С мешок-то небольшой. Был до двух, да я Анне Пресленной посулила.
1: А сколько надо, чтобы отсеяться? Мешков семь?
2: Нет, да и шести бы хватило.
1: Так, тогда вот что. Твой мешок, да мой мешок, вот уже два.
2: Два.
1: Остальные по горсти по зерну соберем. Да неужто кто откажет, а?
3: Анфиса Петровна! Анфиса Петровна!
2: Что случилось? Митенька!
3: Ивана Кирилловича, Ваню Силу убили. Ивана Пряслина.

0: Ванюшенька, родимый, научи ты меня, как мне жить. Пятеро. Ты еще жестой на кровати. Как жить? Поднимать такую ораву? Чем их накормить, напоить? По куску так 6 кусков надо. А какие у меня доходы? Можно поднатужиться, выработать 300 трудодней в год, получить по килограмму. Это хорошо еще урожайный год. А ведь были годы, когда и сотками получали. Да разве это хлеб на такую семью? Разве это хлеб?
1: Мамка! Мамка! Мамка! Приняли. Приняли, мамка.
0: Кого приняли? Куда?
1: Да в комсомол!
0: Отец-то бы обрадовался. Бывало, ты еще маленький возьмет на руки.
1: Ой, Господи. Мамка, опять плачь. Ну что же это, а? Ну сколько тебе говорено? Мамка, ну перестань.
0: Плачу, Мишенька.
1: Ну перестань.
0: Как жить-то будет?
1: Ой, ну как жить, как жить? Ну проживем, проживем. Люди вон живут.
0: Да у людей-то не такая семья. Хлеб-то теперь забираем вперед, а зимой что?
1: Ну-ка, ну-ка, встанем. Вот. А так,
0: ну-ка,
1: видишь? Видишь, какой я? Во, насколько выше тебя. А ты все, как жить, как жить?
0: Мишка, Господи,
1: мамка.
0: Как бы я жила без тебя, милый ты мой, радость ты моя. Пропадать бы без тебя, мамки. Ты ж у меня за мужика теперь. Воды и дров принесешь,
1: ну?
0: На сапогах подметки подбиты. Милый ты мой.
1: Ну ладно, ладно.
0: Радость моя.
1: А ты думаешь, в комсомол за здорово живешь, приняли? Как бы не так. Лукаша, знаешь, как меня назвал?
0: Ну как?
1: Товарищ Пряслин говорит, настоящий гвардеец тыла.
0: Вон
1: это
0: она.
1: Как, зазря?
0: О.
1: Понимаешь, мамка, все, ну все за.
0: Ой.
1: Да, и сам Лукашин. Я тебе раньше не сказывал, я еще весной подавал. А тут как получилось-то, понимаешь? Я и не просил. Лукашин, это вчера подходит. Ну, то да сё, насчет работы спрашивает. А потом и говорит, ты, Михаил, в комсомоле? Нет, говорю. Нехорошо, говорит, такой парень, не в хвосте. Пиши заявление. Ну, раз так, я и написал. Понимаешь, мамка? Все только и говорили, заслуживает. Да, заслуживает.
0: А вон оно-ка.
1: А как же? А Лукашин, вот человек. Такое про меня говорил, мамка. Я и сам не знал. Ну, вот. Ну всю жизнь расписал.
0: Да.
1: А
0: да.
1: Знаешь, ты знаешь, мамка, что я сделал?
0: Ну?
1: Татьяну Рудакову на соревнование вызвал.
0: Эх ты!
1: Думаешь, не побью? Дудочки, я все заприметил, где она время теряет. Жару такого всыплю, будет всю жизнь помнить Пряслина.
0: Ох ты!
1: Вот так.
0: Ой-ой.
2: И тут... От избытка чувств он подхватил мать и высоко поднял в воздух. От неожиданности Анна не могла вымолвить ни слова. А когда она опомнилась, Мишки уже не было. Он бежал по лугу широким качающимся шагом в белой рубахе с непокрытой головой. «Весь у отца!» Прошептала она, всматриваясь в удаляющуюся фигуру сына, и впервые за последние недели будто оттаяло у нее что-то в груди.
3: Ой, ой,
4: горим!
3: Горим!
5: Черт побери, да ведь все ты же на сухом болоте! Хлеб в опасности! Хлеб в опасности! Анфиса, Тифит, повозку!
6: Сейчас бегу!
5: Рубите здесь! Оттаскивайте сучья!
7: Мишка! Куда в огонь лезешь? Горишь! Отойди!
8: Еще ничего! Я огонь тоже держать буду!
9: Ой, плат, да плат! У меня бабой тошнёхой!
4: своим платом, хоть сама не сгорела.
6: Да как же, платка мне этот проделка даривал, когда еще замуж выдавали. Ой, господи, огонь-то вроде не пошел дальше. Слава богу, не пошел. Болото не загорится.
4: Оно хоть сухим называется, а северный край мокрый.
8: Эх, и дурачье, сбились как бараны. Мало тут воды, что ли? Дальше огонь не пойдет.
6: Гляньте-ка, жонки, птица. Да какая большая. Вокруг сосны кружит.
4: Чего там есть? Зря ли так не будет?
6: Ну-ка, Мишка, у тебя глаза повострее.
9: Ой. Да ведь это гнездо у ель на дереве.
4: Вишь, вот, тварь бессловесная. Слово сказать не может, а мать деток своих в беде не бросила.
6: Это она людей на помощь зовет, ей-богу, бабы. Ну-ка, люди, жалко, ведь сгорят, сгорят.
4: Срубить надо!
9: С ума-то не сходи! По дереву упадет, что будет?
4: Нет лестниц, пока бы лестницу снять можно.
8: Эй, я сейчас без лестницы!
9: Миша, ой, Миша, вниз, не смей!
10: Ой, Миша, сынок! Ой, люди вы или нет? Птицу пожалели, а у меня...
9: Миша! Миша!
5: Теперь не страшно, огонь-то сожжений на 10 от сосны.
10: Да стол такие, да стол!
5: Ну и парень!
8: Глядь, живые, смотри, живые! Шевельцы, живые, я живые!
9: Молодец какой!
6: Горит! Спина у ней горит!
5: Ложись! На спину ложись, Настенька! На спину!

Лукашин бросился на перерез девушке, но упал, зацепившись ногой за коренье. Когда он подошел к людям, склонившимся над Настей, она была без сознания. Подвели телегу, подняли осторожно бедную девушку и повезли. Присматривая за пожаром, остались Анфиса и Лукашин. Шумом разваливались остовы обгоревших деревьев, взметая в черное небо фонтаны огненных искр.

0: Ветер крепчает. А там ели густые. Пойдемте побыстрее, а? Домой идти надо. Ой, холодно. А у вас, Иван Дмитриевич, зажигалка была, не потеряли, а?
1: Да нет, вот у меня спички.
0: Ага. Сейчас. Вы подвигайтесь, Иван Дмитриевич. Сушиться будем. Господи. Да вы в одной рубашке нижней. Ой, как-то я раньше не заметила. Да вы ж дрожите, как лист осиновый.
1: Ничего.
0: Иван Дмитриевич. А рука-то вся в крови.
1: Это ну.
0: Распухла.
1: Ерунда.
0: Ну что же вы мне ничего не сказали-то, а? Да, давайте, давайте, руку я вам перевяжу. Ну-ка, ну-ка. Не больно, а? Сейчас, сейчас,
1: да
0: сейчас.
1: Да нет, нет, нет, ничего, ничего.
0: Вот так вот. Не больно, а?
1: Ничего.
0: Ну
1: спасибо.
0: Вот и хорошо.
1: Спасибо, Анфиса.
0: Вот и дождик кончается. А теперь я вас сеном обложу. Только вы сидите спокойно. Ну как? Теплей?
1: Да.
0: Теплей так, а?
1: Да-да, ничего, ничего, я отогреюсь.
0: Погодите, а я вам кофту свою дам. Она бумазейная, теплая.
1: Да ну что вы, не надо.
0: Да как?
1: Сами замерзнете.
0: Да нет, нет, нет, давайте снимем рубашку-то. А кофта теплая, теплая. А то мне проходу жонки не дадут.
1: Ну что вы,
0: скажут, мужика заморозило. Ну как, а руке-то полегче? А я уж думала, заболели. Я вся перепугалась.
1: Анфиса.
0: А.
1: Анфиса.
0: Что?
1: Родная моя.
0: Ой.

она глядела на него растерянными, изумленными глазами. Затем лицо ее, мокрое от невысохших слез, озарилось радостной улыбкой, и она почувствовала, что теряет последнюю власть над собой.

0: Войдя в избу, Анфиса, не раздеваясь, бросилась на кровать, зарылась головой в подушки. Да не приснилось ли ей все это?
1: Ох, и дура же ты, Анфиса! Ой, да чего же дура? Сколько тебе лет-то, а? Ой! Нет, голубушка, видно, прошла твоя пора. Ведь бабе век 40 лет. Нет, не прошла моя пора. Не было у меня поры. Ведь каждому положено цвести в своей жизни. Разве я цвела? Чем мне вспомнить мою загубленную жизнь? Вдовой в замужних женах жила. Ой, глупые бабы, каждый идет ко мне со своими печалями да с радостями, совета просит, а ведь того не подумает, что и я не каменная. Ведь у меня сердце-то бабье, и оно ласки хочет. Человеком, да что же может быть желаннее? А тут еще пошли бы дети. Ведь ни разу в жизни мне не довелось услышать слово-то ко мне обращенное. Мама, да ради того, чтобы иметь кучу ребятишек, я бы какую угодно муку приняла, все бы вытерпела. А ведь хочу-то только такого, самого простого, самого обыкновенного бабьего счастья.

0: Лукашин вышел от Насти из больницы, пошатываясь. На крыльце сидела ее мать, за одну ночь ставшая старухой. В этот же день Лукашина вызвали в райком.
1: Как же вы не уберегли такую девушку, Иван Дмитриевич?
2: А на войне всех уберегают. Вот что, секретарь, я за расчетом пришел. С меня хватит.
1: Как это хватит?
2: Хватит, говорю, с бабами по тылам околачиваться. Воевать надо.
1: У тебя, видно, пожар еще в голове шумит.
2: Ну, знаешь, у меня не пожар, а совесть шумит. Не как у некоторых. Сидят, пороху не нюхали.
1: Это кто же пороху не нюхал? Договаривай.
2: А ты думаешь, не договорю?
1: Сукин сын! Жиру моему позавидовал. Да я с 20-го пулю под сердцем ношу, ты об этом знаешь? Тыл, да разве не видишь, как живем? Люди на износ работают.

0: Ну, как если бы бабы заново 60 мужиков родили. Я иной раз задумываюсь, как это наша баба из Престижной коренником стала. Помнишь у Ленина? Каждая хозяйка должна управлять государством.
1: Кухарка.
0: Ну, кухарка. Так в этом все дело. А представляешь, что бы сейчас было, если б мы эту самую бабу 20 лет в коренники не готовили? Вот чего, между прочим, не взял в расчет этот полоумный Гитлер. Ну, вот что. Погорячились и хватит. А теперь иди, занимайся своим делом. И, пожалуйста, впредь не козыряй своим патриотизмом.
2: Босые ноги Мишки у самой воды. Сгорбившись над удилищем, он со стервенением отбивается от вечерней мошки, зло встряхивает сонный поплавок, не клюет. А на душе у Мишки так муторно, так тоскливо, хоть топись. И надо же было лезть за этой проклятущей птицей. Из-за него и Настя обгорела. Факт. Из-за него. Не полез бы на сосну, ничего бы не было.

0: Миш, Миш.
1: Чего ты?
0: Клёфт на уду.
1: Ай. И чё встал, Дунярка?
0: А чё?
1: Места мало, да? Давай, давай, давай, проваливай. И так он не клюет.
0: И чё ты злишься? Все лет не разговариваешь.
1: Да ладно, катись, тут и без тебя тошно.
0: Ты это все из-за пожара, да? Не надо, Миш, слышь. Что уж так вышло? Ты не виноват.
1: А кто же виноват-то?
0: Ну кто? Ты ведь не нарочно, ты же не хотел. На войне ж не то бывает.
1: Да, так кто на войне?
0: А сейчас везде война.
1: Ты это правда так думаешь?
0: Ну да, правда.
1: Нет, ты не шутейна?
0: Вот чудак. Ну, честная комсомольская.
1: Ты понимаешь, Дунярка, я ведь вовсе и не хотел. Ну, кружит эта птица, а тут бабы. Мишка, смотри. Но я и полез. Да как бы я знал, да разве бы я... А я на тебя вовсе не сержусь. Хоть тут рядом бельон, полощи. Да мне-то что?
0: Да у меня-то бельят немного.
1: На слуде медведь телушку слопал. Слыхала?
0: Ой.
1: Да.
0: Ой. А я, знаешь, Миша, учиться поеду в техникум.
1: Да ну?
0: Да. Я бы не поехала. Да вот Лукашин очень советует. После войны, говорит, хозяйство поднимать надо.
1: Ага.
0: Ну, мы с мамкой думали и решили. На агронома.
1: Ага, хорошо. Это ты правильно. Валяй.
0: Ой, только вот экзаменов боюсь. Миш, а вдруг не выдержу?
1: Ну, это ты брось. За версту всех оставишь.
0: Ну уж сказал.
1: Нет, ей-богу, честная комсомольская. А мне всю зиму у пня учиться.
0: Почему? А школа?
1: А, я влез. Налез заготовки. Это уже решено. Да разве мамке одной вытянуть? Мамка такая маленькая, плаксивая. Пропадет без меня. Да, как есть пропадет. Ты знаешь, нынче моду завела, что получше за обедом мне сует.
0: А мамка знает, как ты решил про школу?
1: Да нет пока. Но пускай что угодно говорит, а я решил накрепко с учением пообождать. А вот Лиску с Петькой да Гришкой учить. Хоть разорваться, а учить.

сводки с фронта становились все тревожнее и тревожнее. Что ни день, падали новые города. Черные клини на юге все глубже врезались в тело страны. И вдруг, в эти тяжелые дни, газеты принесли потрясающие.

0: потрясающую новость. Наши наступают. От Советского информбюро в последний час. Наши войска на Западном и Калининском фронтах перешли в наступление и прорвали оборону противника. Немецкие войска отброшены на 40-50 километров. Нашими войсками захвачены следующие трофеи. Муж Варвары Иняхиной, уезжая на войну, сказал: «Ежели узнаю, что ты тут без меня хвостом вертела, шею сверну». Как и подобает жене, Варвара волновалась за своего Терешеньку, ждала писем, плакала, когда их долго не было, и вся сияла от радости, когда получала. Но стоило ей увидеть приглядного парня или мужчину, и глаза ее вспыхивали шаловливым огоньком. Лукашина Варвара облюбовала сразу же, как только увидела, и, призвав на помощь весь свой опыт, пошла в решительное наступление. Вечером, поджидая Лукашина из бани, она встретила его не просто чаем. На столе красовалась неполная бутылка разведенного спирта, который ей с великим трудом удалось раздобыть в райцентре.
1: О! Вот как! У нас и вино.
2: Проходите, Иван Дмитриевич.
1: Спасибо.
2: Для милого дружка и Сережка из ушка. Садитесь. О!
1: Благодарю вас.
2: Выпьемте чуток. Ну-ка, берите стакан.
1: Ну, ваше здоровье.
2: Ой. Каково венцо? Ой, не горько?
1: Да нет, ничего.
2: Ой, жарко чего-то. Зря топил сегодня.
1: Ой. Да. А что это вы сегодня вынарядились? Праздник какой!
2: А что ж нам не наряжаться? Мы партийностью не взяли, может, чем другим. Алёша, ты как, не ценится? Ну как? Ой-ой-ой-ой-ой, аж в груди захолонуло. Ой, Анфиса.

0: Лукашин с ужасом начал понимать, что случилось. Анфиса выбежала на улицу. Раскаленное вечернее солнце слепило, било в глаза, словно нарочно для того, чтобы все видели ее позор. На другой день, после полудня, Лукашин на попутной подводе выехал в райком. Лежа в задке телеги, он думал все об одном и том же. Об Анфисе, об их разрыве, о том, как глупо все получилось у Варвары. «Виноват, виноват», — со скрипом выговаривали колеса. Высоко-высоко, в холодном поднебесье, вытянувшись неровным, изгибающимся клином, летели журавли. Резкий толчок телеги встряхнул ее, и Лукашин спрыгнул на землю. Секретарь райкома Новожилов уже ждал его.
1: Ну вот, отпускаем тебя, Иван Дмитриевич. А ты помнишь, грозил, кричал, сам уеду.
2: Ну да.
1: Партия, она, брат, знает, что и как. Сейчас упираться станешь, пошлем. Ты смотри, что на фронте делается.
2: Да.
1: Кстати, знаешь, кто с тобой едет?
2: Кто?
1: Твой старый дружок Лихачев. Да, брат, всех подчищают.
2: Ух ты.
1: Беспалый вход пошел. Вот как думаешь, это хорошая эта жизнь? Или уж так, чтобы кулак собрать да ударить как следует, а?
2: Но это добро, что здесь, что там, это одна цена.
1: Ну, не прав ты. В лошадях Лихачев разбирается, и зав обозом был неплохой. Во всяком случае, место не пустовало.
2: Место-то не пустовало. Может, и по тому же самому и Федулова в маслопром посадил. А? Тепленькое местечко подыскал.
1: Старая песня. Ну, что ты мне все Федуловым тычешь? Ну, что он мне, родня? Дыры-то чем-то надо заткнуть. Тут, да, брат, и белобилетнику Федулову рад. Да, и вот так вот. Одной рукой партбилет отнимаешь, а другой в контору сажаешь, да. Я бы этого Федулова в другое время и дня не держал.
2: А я бы сейчас не держал.
1: Так войну, брат, без маневров не выиграть. А здесь у нас фронт. Видал какой? Ну, ладно. Давай кончим об этом, а то еще поругаемся на прощание.
2: Да.
1: Ну, пиши, не забывай. Да, может, после войны к нам надумаешь, а? Северяне народ хороший.
2: Ну, об этом рано загадывать. Мне еще войну сперва переехать надо. А эта река, сам знаешь.
1: Их жаль, женить тебя не успели. А то бы не так разговаривал. А может, какую зазнобу оставляешь? В таком малиннике жил, да чтобы постником. Уж не председательница ли? А что? Женщина, она красивая, видная. Только туда, брат, не заглядывай. Муж есть.
2: Давай, знаешь, оставим упражнение в остроумии до следующего раза.
1: Эх, и ты ершистый сегодня. Ну, насчет Минина я, конечно, пошутил. А в общем, понимаю тебя. Сейчас не до этого. Да. Я, брат, про себя скажу. Иной раз даже неловко как-то становится. Вот, мол, у тебя семья, жена, прочее. Как будто ты в чем виноват. Вот, говорят, война инстинкты разные пробуждает в человеке. А я смотрю, а у нас совсем наоборот. Люди из последнего помогают друг другу. И такая совесть в народе пробудилась, душа. Душа у каждого насквозь просвечивает. И заметь, ссоры, дрязги там ведь почти нет. Ну вот, ну как бы тебе сказать? Понимаешь, ну... Братья и сестры. Ну, понимаешь, о чем я думаю, а?
2: Только тут не так просто. Вот как бы за этим братством нам кое-что не проглядеть. Вот, например, Федор Капитонович Клевакин в Пикашине. Ох, сложная фигура. Я таких видывал в других местах. Посмотришь, активист, с первого дня в колхозе. А у кого за последние 10 лет дом новый? У Федора Капитоновича. А у кого дом полна чаша? У Федора Капитоновича.
1: Ты знаешь, в семье не без урода. Ну, кто ж говорит, что у нас все ангелы и собственническая психология жита? Ну, ты понимаешь, не в этом суть сейчас.
2: Нет, ты погоди, погоди. Тут не так просто. Собственническая психология, она тоже разная бывает. Степана Адриановича в Пикашине, знаешь, Ставро, ну, у которого сына на войне убили. Сани телегу сдал.
1: Ну, а как же? Ну, это первая опора Мининой.
2: Теперь смотри, что сделал Степан Адрианович. Сани, сбрую, телегу, все приготовил. Тоже собственник. Только он все делал втихаря, в своей норе, тайком, от людей, да своими руками. Вот что главное.
1: А-а-а.
2: А Федор Капитонович Клевакин, это совсем по-другому, приспособился из тех же колхозных пор сок выжимать. Да еще в почете, в Мичуринцах ходит. А знаешь, что меня удивляет?
1: Ну?
2: Терпимость колхозников. Ну, сняли его с бригадиров. А дальше? Да я бы из него душу вытряхнул, счет предъявил. Вот тот же Степан Адрианович. Был у меня с ним разговор о Федоре Капитоновиче. Так Степан Адрианович только рукой отмахнулся.
1: Знаешь, не то сейчас на уме у людей, Иван Дмитриевич. Ведь все понимают, в какую мишень бить надо.
2: Да, но с этим Федором Капитоновичем, помяни мое слово, придется еще иметь дело. Нет, так просто от него не отмахнешься.
1: Слушай, с тобой интересно поговорить.
2: А что?
1: Подожди, что-то у меня к тебе еще было. Подожди. А, вот что. Помнишь, вот ты мне говорил насчет профиля колхозов? Ну, что в одном колхозе надо упорно животноводство делать, в другом на овощи. Ну, помнишь?
2: Да, помню, помню.
1: Ну вот, так я об этом думал. Это очень важно. Ну, не поленись. Напиши подробную записку. Это все надо обмозговать. А то у нас действительно ерунда. Есть ли у колхоза пастбище, сенокосы? Выгодно ли им овощи разводить? А план один, все чехом. Да. Ну, а перед отъездом, если сможешь, загляни еще ко мне.

После полудня, справив дела в военкомате, Лукашин выехал в Пекашино. За поворотом Большака он спустился к реке. Лугами до Пекашина ближе. Сквозь приречные кусты вника лениво поблескивала пинига. Наступала осень. Тревожное, щемящее чувство все сильнее и сильнее охватывало его. И постепенно в его воображении встала Россия, израненная, окровавленная, в неимоверном напряжении ведущая гигантский бой на своих просторах.

0: Поздно вечером Лукашин долго ходил около дома Анфисы. В полузакрытом окне горел свет. От белой занавески отбрасывалась тень Анфисы. Лукашин постоял немного в раздумье и, махнув рукой, зашагал прочь. Но, отойдя метров 100, снова остановился и, прислонившись к изгороди, долго глядел на окно Анфисы.
1: Анфиса, родная моя, я не хочу говорить на прощание о том, что произошло между нами. Вся эта чепуха с Варварой у тебя скоро пройдет. И ты, пожалуйста, не мучай себя, не расстраивайся. А если со мной что случится, прошу тебя, позаботься о моем сыне. Ведь у меня дороже тебя нет никого на свете.

Быстро набегали сумерки, крепчал ветер. Анфиса, прижавшись к гриве, изо всех сил нахлестывала коня. Наконец она спрыгнула на мокрый песок. Холодная волна окатила ее с ног до головы. На том берегу от лодки в угор поднимались два человека: Лукашин и перевозчик. А по реке с тяжелым грохотом и стоном перекатывались черные волны.

0: Вы слушали радиоспектакль по трилогии Федора Абрамова «Пряслины». Книга первая. «Братья и сестры». Действующие лица и исполнители. Семья Пряслиных. Анна Пряслина, Галина Демина. Ее дети. Михаил Василий Бочкарев. Лиза Ольга Чиповская. Гришка Елена Мелиоти. Петька Галина Иванова. Федька Татьяна Курьянова. Степан Андреянович Ставров. Сергей Харченко. Макаровна, его жена, Ольга Чуваева. Егорша, его внук, Александр Леньков. Анфиса Минина, Вера Васильева. Иван Лукашин, Владимир Самойлов. Варвара Иняхина, Зинаида Андреева. Новожилов, Рогволд Суховерка. Федулов, Борис Иванов. Федор Капитонович Клевакин, Алексей Покровский. Лихачев, Сергей Милованов. Настя, Елена Назарова. Дунярка, Лариса Гребенщикова. От автора Иван Тарханов. Русские духовные стихи звучали в исполнении Татьяны Синицыной. Стихи Александра Блока читал артист Геннадий Бортников. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты московских театров. Автор инсценировки и режиссер-постановщик Юрий Маркелов. Музыкальное оформление Леонида Равинского. Звуковое оформление Владимира Кирюткина. Звукооператоры Любовь Кравченко, Нелли Аршинова, Галина Белолипова, Надежда Габуния, Юлия Березникова. Ассистент режиссера Елена Садкова. Литературный редактор Сергей Голубев.
1: Радио НВДА представляет.

каждую среду в 20 часов радио НВДА приглашает вас на программу «Серебряная музыка». В ней вы услышите давно полюбившиеся хиты прошлых лет, познакомитесь с вокально-инструментальными ансамблями эпохи СССР, послушаете старые пластинки и узнаете много интересного.

0: слушатели! Для вас работает радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Лучшее интернет-радио на Дону.
1: Ваши пожелания, предложения и замечания направляйте по номеру WhatsApp. +7 928 165 95 88.
0: Повторяю. +7 928 165 95 88.
1: Заходите в наше сообщество ВКонтакте по адресу vk.com/radio-nvda, чтобы вовремя узнавать свежие новости радиостанции.
0: Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Слушайте и обсуждайте понравившиеся передачи вместе с ведущими.

Когда понравится нам кто-то, стук сердца говорит опять. Любви навстречу сделай шаг, один лишь шаг, такая малость.

80-х годов Майк Науменко написал мне это просто на обложке какой-то книжки случайной. Он написал мне: «Пусть все будет так, как ты захочешь». И многое у нас свершилось.

0: По-моему, мы неплохо провели вечер. Приходите к нам еще. Мы любим вас.
1: Спасибо вам. Спасибо.

0: слушатели! Для вас работает радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Лучшее интернет-радио на Дону.
1: Ваши пожелания, предложения и замечания направляйте по номеру WhatsApp. +7 928 165 95 88.
0: Повторяю. +7 928 165 95 88.
1: Заходите в наше сообщество ВКонтакте по адресу vk.com/radio-nvda, чтобы вовремя узнавать свежие новости радиостанции.
0: Подписывайтесь на наш канал в Телеграм.

субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову

Не сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв. Просто встретились два одиночества, развели у дороги костер.

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.

0: слушаете на радио НВДА.
1: Каждую пятницу в 23 часа на радио НВДА стартует программа «Ночная прогулка по Млечному пути». Если вы устали от забойных современных ритмов, если рабочая неделя была для вас слишком длинной, добро пожаловать на ночную прогулку по Млечному пути. Мы будем слушать музыку ночных звезд, и кто знает, может быть, Вселенная откроет нам свои тайны.

Внимание, внимание! Творческая студия «Звукодеи» на радио НВДА каждую третью пятницу месяца в 15:00 по московскому времени представляет литературно-художественную программу «Кругозор».

б ты знал, человек дорогой, если б ты знал, как мне горько одной, можно поверить, да трудно простить, и невозможно забыть все, что обычно

Снежинки кружат, а мороз все рисует узоры. В новогоднюю ночь все хотят позабыть и обиды, и ссоры. Эта ночь ожиданий полна, трепет детских сердец давно слышен. Добрых чувств и эмоций волна поднимается ввысь.

и сияние тысяч огней, и пред ними расходится тьма. Ночь становится ярче, светлей, а под елкой шумит хоровод. В пляс пустились лесные зверята, в гости к нам идет Новый год, и встречают его все ребята. Пусть этот год станет счастливым, пусть исполнит он наши мечты, пусть весь мир станет красивым, станет больше.

Вы слушаете радио НВДА, радио непревзойденных, выдающихся донских авантюристов. Мы вещаем круглосуточно везде, в любое время суток и в любую погоду при наличии интернета. Также ваше любимое радио возможно слушать на сайте guzey.com, зайдя на который в списке радиостанций выбирайте «Страна Россия», регион «Ростовская область», город Ростов-на-Дону. И в списке радиостанций города Ростова-на-Дону вы легко найдете и радио НВДА. Теперь хотим напомнить о том, что у нас имеются средства обратной связи с вами. Это электронная почта и номер WhatsApp. Адрес электронной почты radio.nvda@yandex.ru. На этот адрес вы можете присылать свои пожелания, претензии, замечания, предложения. А если вы занимаетесь творчеством, то мы с удовольствием будем получать от вас на электронную почту и ваши творческие работы. И, возможно, именно о вас узнает весь мир. На наш номер WhatsApp +7 928 165 95

Из свежих новостей радио НВДА узнавать анонсы выходящих на радио передач и прочую полезную информацию, заходите и подписывайтесь на нашу группу в социальной сети ВКонтакте по адресу vk.com/radio-nvda. Радио НВДА пишем английскими маленькими буквами в одно слово, без пробелов, запятых и прочих символов. Радио непревзойденных выдающихся донских авантюристов от всей души желает вам всего самого хорошего, успехов в ваших делах и начинаниях и приятного прослушивания вашего любимого радио.

Радио МВДА. Все самое лучшее только здесь и только сейчас.

0: Темень. Ничего не видно. Ну и попал.
1: Что, заблудился?
0: Да вот попал в лабиринт вправо. Выхода не найду.
1: Пойдем вместе. Попробуем найти.
2: Каждое первое и третье воскресенье месяца в 17:00 слушайте на радио НВДА передачу «Лабиринт права».
3: Присылайте ваши вопросы в течение недели на номер WhatsApp и Telegram. +7 928 165 95 88. +7 928 165 95 88.

замков воздушных не носит земля. Кто-то ошибся. Ты или я?

0: субботам и воскресеньям
1: в 20:00 на радио НВДА.
0: Вашему вниманию предлагаются современные
1: и любимые многими старые.

это я. Сколько было вокруг и потерь, и разлук, знают только друзья. Загрустишь, милый друг, дверь откроется вдруг, я войду и скажу.

песен разных времен, жанров и стилей. Приходите, здесь каждый найдет что-нибудь для себя. Музыкальные коктейли из песен разных времен, жанров и стилей.

Радио МВДА. Все самое лучшее только здесь и только сейчас.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет.

Им бы понедельники взять и отменить, им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день такой неведомо, в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm alive. Yeah.

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.